0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Словакии из Братиславы. У микрофона Владимир Веселов, за звукорежиссерским пультом Абдулгани Арут. В этот воскресный день мы подготовили для вас следующую программу. Вначале мы предложим вам очередной выпуск из нашей серии «Окно в мир», в котором мы рассказываем о городах-побратимах. Сегодняшняя часть посвящена партнерским отношениям словацкого города Тренчин и чешского города Злин. Затем мы откроем традиционную воскресную музыкальную страничку, в которой расскажем о состоявшемся в лондонском Shepherd's Bush Arena 15-м юбилейном концерте словацкой группы IMT Smile. Материал для сегодняшнего музыкального выпуска для вас подготовил наш музыкальный редактор Радомир Меша. Друзья, надеемся, что сегодняшняя воскресная программа вам понравится, и вы останетесь с нами до конца передачи. Желаем вам приятного прослушивания.
0: Радио «Словакия Интернешнл».
2: Мы снова приглашаем вас в гости в два города-побратима. На этот раз это словацкий Тренчин и чешский Злин. Города, разделенные границей, но отстоящие друг от друга чуть более 70 километров. И при этом прочно связанные целым рядом совместных проектов. Сегодняшнее «Окно в мир» подготовили Мария Мангова из испанской редакции «Радио Словакия Интернешнл» и Михал Герцек из «Радио Регина».
3: «Окно в мир. Города-побратимы».
4: Договор о партнерстве между городами Тренчин и Злин был подписан 16 марта 2000 года.
2: К самым истокам побратимства Тренчина и Злина возвращается Янка Седлачкова, руководитель отдела культурно-информационных услуг города Тренчин.
4: Это было на пограничном переходе Дретома Старый Грозенков. Я помню, что тогда было еще довольно холодно, даже лежал легкий снежок. И это был весьма любопытный акт. Между Словакией и Чехией мелом была начерчена символическая, а тогда еще вполне реальная граница. Ведь мы еще не входили в Шенген. И вот оба мэра, участвовавшие в этой церемонии, получили в руки метла, и эту границу между Словакией и Чехией, а значит между Тренчином и Злином, попросту стерли.
2: Первый этап партнерства был сосредоточен на взаимных связях учреждений и развитии туризма. Позднее добавились обменные поездки для отдельных.

0: групп населения. Проектный менеджер программы Интеррег города Тренчин Вероника Полушева.
1: Речь шла преимущественно о социально уязвимой молодежи и молодежи с группы риска, а также о матерях с детьми.
0: Мэр Иржи Корец подчеркивает, для любого партнерства важны прежде всего человеческие контакты, чтобы дружба жила по-настоящему. Новым импульсом и началом нового этапа сотрудничества двух городов стали конкретные шаги в области проектов трансграничного сотрудничества, рассказывает Ивета Русского, менеджер проектов международного сотрудничества города Злин.
2: Три
1: года назад город Злин подал, по сути, первую заявку в рамках международных проектов. Это был чешско-словацкий интеррег с городом Партизанске. Сейчас у нас осуществляется деятельность в рамках двухлетнего проекта, посвященного эффективности государственного управления и урбанистики. Ведь оба города объединяют общее наследие Томаша Бати. На этой основе город учредил должность международного координатора, который дальше занимается грантовыми программами, и появилась возможность обратиться к городу Тренчин, чтобы развивать накопленный опыт уже в рамках этого проекта.
0: Так родился проект «Злин и Тренчин в диалоге. Культурный и креативный мост 2026+.» Его цель – укрепить институциональное сотрудничество в сфере культуры, креативных индустрий и государственного управления. Каждый город внесет во взаимное обогащение то, в чем заключается его сильная сторона.
1: В Тренчине коллег из Лена больше всего заинтересовал именно плейксмейкинг, планирование и обустройство общественных пространств с опорой на мнение и участие местных жителей, которое в Злине осуществлять несколько сложнее. У нас, по сути, одна большая охраняемая историческая зона со своими ограничениями, и мы будем рады поучиться тому, как это делают в Тренчине.
0: Плейсмейкинг можно вольно перевести как создание мест, то есть формирование общественного пространства. А его создают не только архитектура, элементы городской среды и уличная мебель, но и люди, их отношение к пространству, в котором они живут. Специалист по этим темам – городской куратор Тренчина Омар Мирза.
3: Тренчин уже несколько лет стратегически работает с принципом плейсмейкинга или создания мест. По сути, это связано и со статусом культурной столицы, с ее программой и стратегией, и с тем, как мы в городской администрации смотрим на общественное пространство.
0: Облагородить общественное пространство значит в том числе справиться с рекламным смогом, одним из недугов словацких городов. У Тренчина в этой области есть ноу-хау, а с 2024 года даже разработанное руководство по рекламе и оформлению вывесок заведений. Это еще одна тема, которой интересуется Злин.
3: Мы все вместе хотим, чтобы общественное пространство было качественным, например, таким, как за рубежом. Но к этому нужно как-то прийти сообща, через компромиссы. Должен сказать, что дело понемногу движется к лучшему. И по сравнению, скажем, с 90-ми годами, ситуация с визуальным смогом в Словакии заметно улучшилась.
0: Ивета Русского, менеджер проектов международного сотрудничества города Злин.
1: Тренчин, безусловно, служит большим источником вдохновения. Когда я сама побывала в этом городе в прошлом году, то была очень приятно удивлена тем, как он выглядит и как умело город работает с общественным пространством.
0: В диалоге всегда участвуют обе стороны. Вероника Палушева, менеджер проектов программы «Интеррег», объясняет, чему в Тренчине хотят научиться у Злина.
1: У них больше опыта в стратегическом планировании в сфере культуры, культурных и креативных индустрий, а также в привлечении средств из фондов, поэтому они помогут нам разработать концепцию развития культуры и креативной экосистемы города Тренчин.
4: Právě tím, jak sobě máme blízko, tak samozřejmě my vnímáme to, jak se Trenčín posunul za poslední
3: roky. Именно потому, что мы так близки, мы, конечно, видим, как далеко Тренчин продвинулся за последние годы в развитии своих общественных пространств. Думаю, там проделана огромная работа, и нам приятно, что и город Злин остается для Тренчина источником вдохновения. Например, в том, что касается количества зелени, будь то парки, зеленые зоны в жилых кварталах или озеленение общественных пространств. Мы этому очень рады и делимся друг с другом опытом ухода за зелеными насаждениями.
0: Рассказ о побратимских отношениях чешского города Злин и словацкого Тренчина мы прервем композиции «Traveler» Нины Когоут, молодой, отмеченной наградами певицы из Тренчина.

0: Одной из первоначальных целей партнерства Тринчина и Злина было развитие туризма. Ему способствует и благоустройство общественных пространств, и широкий выбор культурных мероприятий, и просто добрая слава любимых кафе и общественных центров. Не в последнюю очередь важно и хорошее транспортное сообщение. И вот в последний день августа этого года был запущен прямой автобусный маршрут Тринчин-Злин, говорит Иржи Корец, мэр города Злин.
1: Spousta lidí tady ze Zlína sice vnímá, že Trenčín je jakoby partnerské město, ale
2: многие здесь в Злине воспринимают Тринчин как город побратим и частенько подумывали о том, как бы туда съездить и как туда добраться, так что прямое сообщение всецело способствует развитию наших побратимских отношений. Я думаю, оно пойдет только на пользу обоим городам.
0: Мэр города Тринчин Рихард Рыбничек особо отметил потенциал прямого автобусного маршрута для студенческих обменов.
2: Мы активно сотрудничаем со Злином со времен реконструкции кинотеатра «Овезда», ставшего культурно-креативным центром. А поскольку Злин – центр культурно-креативной индустрии, где к тому же есть первоклассный университет, таким образом упростится сообщение и для студентов, и для преподавателей, и для деятелей искусства.
3: Od toho roku 2000 je snaha vyměňovat si aj návštěvníkov.
4: С того самого 2000 года мы стремимся обмениваться и гостями, причем не только посетителями культурных мероприятий, но и туристами. Ведь нас разделяет каких-то 70 километров. Это ближе, чем до любого другого крупного города Словакии. До Жилины, Трнавы, Пештин расстояние примерно такое же или даже больше, чем до Злина.
0: Говорит менеджер проектов Вероника Палушева. Географическая близость и транспортное сообщение способствуют развитию туризма. Остается лишь узнать о достопримечательностях обоих городов и насладиться ими. Скажем сразу, в рамках одного отпуска. Омар Мирза, городской куратор Тренчина.
5: Тренчин є, наприклад, винимочний тим, що маєте тен наозай домінантний град.
2: Тренчин исключительный, например, тем, что здесь есть по-настоящему величественный замок на Замковой горе. У его подножия маленький, уютный, компактный исторический центр. А на самой горе городской лесопарк. Город стоит на берегу реки Ваг, так что он интересен и географически, и исторически, и архитектурно. Злин же, в свою очередь, очень интересен своей архитектурой и индустриальной историей, функционалистской застройкой.
1: Město Zlín samozřejmě dlouhodobě pracuje na atraktivitě v rámci cestovního ruchu, kdy
2: город Злин давно работает над своей туристической привлекательностью. Благодаря эпохе расцвета Притома Шибати и его преемника, Злин обладает уникальной архитектурой. Злин, к тому же, крупнейший город-сад в Европе. Ну, конечно, дело не только в Бате. Мы делаем ставку и на наше общественное пространство, услуги и другие достопримечательности. Если говорить о туризме, то, например, Злинский зоопарк, я уверен, прекрасно известен не только в Чехии, но и в Словакии.
0: Добавляет мэр Злина. Тринчин пережил в этом году необычное лето. Оно прошло под знаком престижного титула культурной столицы Европы. Улицы были полны событиями. От музыкальных пикников, концертов и театральных постановок до городского фестиваля «Палацкого вживую». Но город стремится к тому, чтобы и после окончания этого периода интерес туристов не угасал. И чтобы продолжалась дружба с чешским побратимом. Омар Мирза.
5: Aj vďaka Európskemu hlavnému mestu kultúry prúdia turisti do Trenčina.
2: V tom čísle, благодаря статusu kultúrnej stolice Európy, turisti jedú v Trenčín kuda aktívne, čím v priežnije gody. No problema, пожалуй, tá же, с которой сталкивается множество словацких городов. Нам хотелось бы туристов удержать, чтобы они не приезжали лишь на 3-4 часа посмотреть замок и центр и уезжали. Им нужно предложить что-то интересное. И вот такое региональное сотрудничество в рамках Тренчинского края с другими городами, эти партнерства, в том числе трансграничные, могут этому послужить.
0: Проект «Тринчин и Злин в диалоге» завершается в декабре 2027 года. Партнерство продолжается. Города передадут друг другу свой опыт, и остается лишь верить, что он принесет плоды в форме новых совместных начинаний. Мэр города Злин Иржи Корец смотрит на это с оптимизмом.
1: Я právě díky té nové lince vnímám velký potenciál, že si budeme ještě blíž.
2: Именно благодаря новому маршруту я вижу большой потенциал в том, что мы станем еще ближе. Да, у нас разные грантовые программы. Чешская Республика подходит к некоторым вещам иначе, чем Словакия. И порой мы в Злине можем словацким городам только позавидовать. Кое-что у вас устроено гораздо проще, чем у нас. Но я убежден, что мы способны по-настоящему общаться и обмениваться опытом. А также на основе совместной работы осуществлять так называемые трансграничные проекты, которые продвигают вперед оба города. А поскольку мы близки и можем, например, планировать схожие мероприятия, у нас есть реальная возможность привлекать и финансовые средства, которые пойдут на пользу обоим городам.
0: Культурный диалог включает и музыку. Вслед за словацкой композицией звучит чешская музыка «Новолашский бал» злинской группы «Плерет».

0: Друзья, наша программа продолжается, и на очереди воскресная музыкальная страничка.
1: Музыкальные перекрестки.
2: Группа Empty Smile принадлежит к числу самых успешных словацких музыкальных коллективов. Помимо концертов в Словакии, она регулярно выступает и за рубежом, чаще всего в Чехии и Великобритании. В лондонском концертном зале Shepherd's Bush Empire состоялся юбилейный 15-й концерт. О воспоминаниях, связанных с выступлениями для проживающих в Великобритании соотечественников в прошлые годы, мы поговорим с лидером и основным автором песен группы Empty Smile Иваном Таслером. И нашу беседу начнем с воспоминаний о самых первых концертах, которые состоялись более 20 лет назад.
0: Первый концерт в Лондоне был, строго говоря, не совсем концертом Empty Smile. Впервые мы приехали туда как Иван Таслер Бенд и сопровождали Рихарда Мюллера. Это было в легендарном зале Астория, которого сегодня уже не существует. Там, например, в свое время играли и Битлз. Так что это было незабываемое впечатление. А наш собственный концерт состоялся через год, а может быть еще в том же году. Тогда мы выступили не только в Лондоне, были еще концерты в Манчестере, Дублине, еще нескольких городах. То есть получилось что-то вроде всебританского турне. Это было замечательно. Так что история, если хотите, связь Empty Smile с Великобританией и Лондоном не только концертная. Мы несколько раз приезжали туда и записывали в разных студиях. У нас остались очень теплые воспоминания и о самом Лондоне, и, конечно, о Великобритании.
2: Что означает для Empty Smile выйти из привычной домашней зоны комфорта и играть за пределами Словакии?
3: Это власне жить своим способом так и специфическое, играть за границей.
0: Играть за границей для людей, которые либо родились в Словакии, либо родом оттуда, это всегда по-своему особенный опыт. Для меня это всякий раз сильное переживание, потому что именно тогда особенно ясно понимаешь, как людям, живущим за рубежом, не хватает Словакии. Это в таких встречах меня больше всего радует и поражает. Люди, которые годами живут, скажем, в Нью-Йорке, все равно вспоминают Словакию. Даже если в новой стране им живется хорошо, их сердце все равно продолжает биться для Словакии.
2: Концерт за границей – это, конечно, всегда сложнее. Не хватает того ежедневного контакта с поклонниками, который есть дома в Словакии. Как вы готовитесь к таким зарубежным выступлениям?
3: Своим способом это, в подстате, подобное, как на концертах.
0: В каком-то смысле подготовка почти такая же, как к концертам в Словакии или Чехии. Конечно, бывают исключения, иногда мы исполняем что-то, что связано именно с этой публикой. Но чтобы это была уж совсем какая-то особенная программа, скорее нет. Думаю, я стараюсь прежде всего выбрать самые известные песни Empty Smile, чтобы людям доставить как можно больше радости.

0: Это был один из самых известных хитов IMT Smile «Людья не сузлы».
1: Я слышал, что люди имеют некие вспоминки на наши песни.
2: Меня очень радует, что у людей с нашими песнями связаны какие-то воспоминания, что они по-прежнему живут этими песнями, и что композиции, которым уже больше 20 лет, продолжают жить в людях и за пределами Словакии. Поэтому мне особенно приятно, что они словно увезли наши песни с собой и слушают их теперь там, в Лондоне. Надо сказать, что именно в Лондоне ситуация за те годы, что мы туда ездим, сильно изменилась. Вначале мы играли в основном для людей, которые приезжали сюда, скажем так, на заработки или что-то в этом роде. А в последние годы это уже люди, которые живут там постоянно, у которых есть семьи, дети ходят в школу. Так что очень интересно наблюдать за тем, как меняется жизнь наших соотечественников в Лондоне.
0: Хорошо ли ваши хиты знают соотечественники за рубежом?
1: Бывают такие примеры, что благодаря нашим камарадам на концерте объявили...
2: Бывали и такие случаи. Благодаря нашим друзьям на концерт приходили их знакомые, которые там живут, и вдруг по-настоящему увлекались нашей группой. Более того, есть один английский поклонник, с которым мы когда-то встретились в Камбодже во время одной из наших поездок. Этому парню из Великобритании IMT Smile так понравились, что он даже сделал себе татуировку с логотипом IMT Smile. Так что и такие британские поклонники у нас тоже есть.
3: Двигаешь обочи, шпулишь на меня перья.

0: В Лондоне IMT Smile вы выступали уже не раз. Каким будет этот юбилейный 15-й концерт?
1: Мы очень рады, что после разных залов, в которых нам уже доводилось играть в Лондоне, теперь выступили в Shepherd's Bush Empire. Это действительно прекрасный зал, где выступали практически все звезды. Можно вспомнить Rolling Stones, Amy Winehouse. Мы очень рады, что концерт состоялся именно в таком красивом месте. Для наших соотечественников, живущих в Великобритании и в Лондоне, мы подготовили наилучшую программу.
0: После концерта в Лондоне у IMT Smile впереди много работы. Что группа готовит для словацких поклонников?
2: Так та есень, а в подстате а зима власне сувиси трошку с нашим наиновшим проектом.
1: Осень в каком-то смысле и зима у нас связаны с новым проектом. Речь идет о сотрудничестве с фольклорным ансамблем «Пульс». Это коллектив тоже из Прешева, как и IMT Smile, так что нас связывает еще и это. Мы решили подготовить совместную программу. Первый концерт состоится в Кошице, но мы предполагаем, что будут выступления и в других городах, вероятно, и в Братиславе. И могу также сказать, что мы думаем о том, чтобы в будущем вывести эту программу и за границу. Посмотрим, как все сложится.

Уважаемые слушатели, наша сегодняшняя программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдулани Арут и автор-ведущий Владимир Веселов. Я благодарю моих коллег Татьяну Житникову и Алену Ганию за их участие в работе над этим выпуском. А теперь мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы, счастливо!

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Словакии из Братиславы. У микрофона Владимир Веселов, за звукорежиссерским пультом Абдулгани Арут. В этот воскресный день мы подготовили для вас следующую программу. Вначале мы предложим вам очередной выпуск из нашей серии «Окно в мир», в котором мы рассказываем о городах-побратимах. Сегодняшняя часть посвящена партнерским отношениям словацкого города Тренчин и чешского города Злин. Затем мы откроем традиционную воскресную музыкальную страничку, в которой расскажем о состоявшемся в лондонском Shepherd's Bush Arena 15-м юбилейном концерте словацкой группы IMT Smile. Материал для сегодняшнего музыкального выпуска для вас подготовил наш музыкальный редактор Радомир Меша. Друзья, надеемся, что сегодняшняя воскресная программа вам понравится, и вы останетесь с нами до конца передачи. Желаем вам приятного прослушивания.
0: Радио «Словакия Интернешнл».
2: Мы снова приглашаем вас в гости в два города-побратима. На этот раз это словацкий Тренчин и чешский Злин. Города, разделенные границей, но отстоящие друг от друга чуть более 70 километров. И при этом прочно связанные целым рядом совместных проектов. Сегодняшнее «Окно в мир» подготовили Мария Мангова из испанской редакции «Радио Словакия Интернешнл» и Михал Герцек из «Радио Регина».
3: «Окно в мир. Города-побратимы».
4: Договор о партнерстве между городами Тренчин и Злин был подписан 16 марта 2000 года.
2: К самым истокам побратимства Тренчина и Злина возвращается Янка Седлачкова, руководитель отдела культурно-информационных услуг города Тренчин.
4: Это было на пограничном переходе Дретома Старый Грозенков. Я помню, что тогда было еще довольно холодно, даже лежал легкий снежок. И это был весьма любопытный акт. Между Словакией и Чехией мелом была начерчена символическая, а тогда еще вполне реальная граница. Ведь мы еще не входили в Шенген. И вот оба мэра, участвовавшие в этой церемонии, получили в руки метла, и эту границу между Словакией и Чехией, а значит между Тренчином и Злином, попросту стерли.
2: Первый этап партнерства был сосредоточен на взаимных связях учреждений и развитии туризма. Позднее добавились обменные поездки для отдельных групп населения. Проектный менеджер программы «Интеррег» города Тренчин Вероника Полушева.
5: Речь
4: шла преимущественно о социально уязвимой молодежи и молодежи с группы риска, а также о матерях с детьми.
2: Мэр Иржи Корец подчеркивает, для любого партнерства важны прежде всего человеческие контакты, чтобы дружба жила по-настоящему. Новым импульсом и началом нового этапа сотрудничества двух городов стали конкретные шаги в области проектов трансграничного сотрудничества, рассказывает Ивета Русского, менеджер проектов международного сотрудничества города Злин.
4: Три года назад город Злин подал, по сути, первую заявку в рамках международных проектов. Это был чешско-словацкий интеррег с городом Партизанский. Сейчас у нас осуществляется деятельность в рамках двухлетнего проекта, посвященного эффективности государственного управления и урбанистики. Ведь оба города объединяют общее наследие Томаша Бати. На этой основе город учредил должность международного координатора, который дальше занимается грантовыми программами, и появилась возможность обратиться к городу Тренчин, чтобы развивать накопленный опыт уже в рамках этого проекта.
2: Так родился проект «Злин и Тренчин в диалоге. Культурный и креативный мост 2026+.» Его цель – укрепить институциональное сотрудничество в сфере культуры, креативных индустрий и государственного управления. Каждый город внесет во взаимное обогащение то, в чем заключается его сильная сторона.
4: В Тренчине коллег из Злина больше всего заинтересовал именно плейксмейкинг, планирование и обустройство общественных пространств с опорой на мнение и участие местных жителей, которое в Злине осуществлять несколько сложнее. У нас, по сути, одна большая охраняемая историческая зона со своими ограничениями, и мы будем рады поучиться тому, как это делать.

0: делают в Тренчине.
1: Place-making можно вольно перевести как создание мест, то есть формирование общественного пространства. А его создают не только архитектура, элементы городской среды и уличная мебель, но и люди, их отношение к пространству, в котором они живут. Специалист по этим темам – городской куратор Тренчина Омар Мирза.
2: Тренчин уже несколько лет стратегически работает в принципе плейсмейкинга или создания мест. По сути, это связано и со статусом культурной столицы, с ее программой и стратегией, и с тем, как мы в городской администрации смотрим на общественное пространство.
1: Облагородить общественное пространство значит в том числе справиться с рекламным смогом, одним из недугов словацких городов. У Тренчина в этой области есть ноу-хау, а с 2024 года даже разработанное руководство по рекламе и оформлению вывесок заведений. Это еще одна тема, которой интересуется Злин.
3: Мы
2: все вместе хотим, чтобы общественное пространство было качественным, например, таким, как за рубежом. Но к этому нужно как-то прийти сообща, через компромиссы. Должен сказать, что дело понемногу движется к лучшему. И по сравнению, скажем, с 90-ми годами, ситуация с визуальным смогом в Словакии заметно улучшилась.
1: Ивета Русского, менеджер проектов международного сотрудничества города Злин.
0: Тренчин, безусловно, служит большим источником вдохновения. Когда я сама побывала в этом городе в прошлом году, то была очень приятно удивлена тем, как он выглядит и как умело город работает с общественным пространством.
1: В диалоге всегда участвуют обе стороны. Вероника Палушева, менеджер проектов программы «Интеррег», объясняет, чему в Тренчине хотят научиться у Злина.
4: У них больше опыта в стратегическом планировании в сфере культуры, культурных и креативных индустрий, а также в привлечении средств из фондов. Поэтому они помогут нам разработать концепцию развития культуры и креативной экосистемы города Тренчин.
5: Právě tím, jak sobě máme blízko, tak samozřejmě my vnímáme to, jak se Trenčín posunul za poslední
2: roky. Именно потому, что мы так близки, мы, конечно, видим, как далеко Тренчин продвинулся за последние годы в развитии своих общественных пространств. Думаю, там проделана огромная работа, и нам приятно, что и город Злин остается для Тренчина источником вдохновения, например, в том, что касается количества зелени, будь то парки, зеленые зоны в жилых кварталах или озеленение общественных пространств. Мы этому очень рады и делимся друг с другом опытом ухода за зелеными насаждениями.
1: Рассказ о побратимских отношениях чешского города Злин и словацкого Тренчина мы прервем композиции «Traveler» Нины Когоут, молодой, отмеченной наградами певицы из Тренчина.

0: Одной из первоначальных целей партнерства Тринчина и Злина было развитие туризма. Ему способствует и благоустройство общественных пространств, и широкий выбор культурных мероприятий, и просто добрая слава любимых кафе и общественных центров. Не в последнюю очередь важно и хорошее транспортное сообщение. И вот в последний день августа этого года был запущен прямой автобусный маршрут Тринчин-Злин, говорит Иржи Корец, мэр города Злин.
1: Spousta lidí tady ze Zlína sice vnímá, že Trenčín je jakoby partnerské město, ale
2: многие здесь в Злине воспринимают Тринчин как город побратим и частенько подумывали о том, как бы туда съездить и как туда добраться, так что прямое сообщение всецело способствует развитию наших побратимских отношений. Я думаю, оно пойдет только на пользу обоим городам.
0: Мэр города Тринчин Рихард Рыбничек особо отметил потенциал прямого автобусного маршрута для студенческих обменов.
2: Мы активно сотрудничаем со Злином со времен реконструкции кинотеатра «Авезда», ставшего культурно-креативным центром. А поскольку Злин – центр культурно-креативной индустрии, где к тому же есть первоклассный университет, таким образом упростится сообщение и для студентов, и для преподавателей, и для деятелей искусства.
3: Od toho roku 2000 je snaha vymieňať si aj návštevníkov.
4: С того самого 2000 года мы стремимся обмениваться и гостями, причем не только посетителями культурных мероприятий, но и туристами. Ведь нас разделяет каких-то 70 километров. Это ближе, чем до любого другого крупного города Словакии. До Жилины, Трнавы, Пьештин расстояние примерно такое же или даже больше, чем до Злина.
0: Говорит менеджер проектов Вероника Палушева. Географическая близость и транспортное сообщение способствуют развитию туризма. Остается лишь узнать о достопримечательностях обоих городов и насладиться ими. Скажем сразу, в рамках одного отпуска. Омар Мирза, городской куратор Тринчина.
5: Тренчин, например, винимочный тем, что маете тен наозай доминантный град.
2: Тренчин исключительный, например, тем, что здесь есть по-настоящему величественный замок на Замковой горе. У его подножия маленький, уютный, компактный исторический центр. А на самой горе городской лесопарк. Город стоит на берегу реки Вак, так что он интересен и географически, и исторически, и архитектурно. Злин же, в свою очередь, очень интересен своей архитектурой и индустриальной историей, функционалистской застройкой.
1: Město Zlín samozřejmě dlouhodobě pracuje na atraktivitě v rámci cestovního ruchu, kdy
2: город Zlín давно работает над своей туристической привлекательностью. Благодаря эпохе расцвета Притома Шибати и его преемниках Zlín обладает уникальной архитектурой. Zlín, к тому же, крупнейший город-сад в Европе. Ну, конечно, дело не только в Бате. Мы делаем ставку и на наши общественные пространства, услуги и другие достопримечательности. Если говорить о туризме, то, например, Злинский зоопарк, я уверен, прекрасно известен не только в Чехии, но и в Словакии.
0: Добавляет мэр Злина. Тринчин пережил в этом году необычное лето. Оно прошло под знаком престижного титула культурной столицы Европы. Улицы были полны событиями. От музыкальных пикников, концертов и театральных постановок до городского фестиваля «Палацкого вживую». Но город стремится к тому, чтобы и после окончания этого периода интерес туристов не угасал. И чтобы продолжалась дружба с чешским побратимом. Омар Мирза.
5: Aj vďaka Európskemu hlavnému mestu kultúry prúdia turisti do Trenčina.
2: V tom čísle, благодаря статusu kultúrnej stolice Európy, turisti jedú v Trenčín kuda aktívnejšie, čím v priežnie gody. No probléma, pažalúj, tá že, s ktorou stalkujúca množstvo slovanských городов. Nám chcelось by turistov udržať, чтобы они не приезжали лишь на 3-4 часа посмотреть замок и центр и уезжали. Им нужно предложить что-то интересное. И вот такое региональное сотрудничество в рамках Тренчинского края с другими городами, эти партнерства, в том числе трансграничные, могут этому послужить.
0: Проект «Тринчин и Злин в диалоге» завершается в декабре 2027 года. Партнерство продолжается. Города передадут друг другу свой опыт, и остается лишь верить, что он принесет плоды в форме новых совместных начинаний. Мэр города Злин Иржи Корец смотрит на это с оптимизмом.
1: Я právě díky té nové lince vnímám velký potenciál, že si budeme ještě blíž.
2: Именно благодаря новому маршруту я вижу большой потенциал в том, что мы станем еще ближе. Да, у нас разные грантовые программы. Чешская республика подходит к некоторым вещам иначе, чем Словакия. И порой мы в Злине можем словацким городам только позавидовать. Кое-что у вас устроено гораздо проще, чем у нас. Но я убежден, что мы способны по-настоящему общаться и обмениваться опытом. А также на основе совместной работы осуществлять так называемые трансграничные проекты, которые продвигают вперед оба города. А поскольку мы близки и можем, например, планировать схожие мероприятия, у нас есть реальная возможность привлекать и финансовые средства, которые пойдут на пользу обоим городам.
0: Культурный диалог включает и музыку. Вслед за словацкой композицией звучит чешская музыка «Новолашский бал» злинской группы «Плерет».

0: Друзья, наша программа продолжается, и на очереди воскресная музыкальная страничка.
1: Музыкальные перекрестки.
2: Группа «Empty Smile» принадлежит к числу самых успешных словацких музыкальных коллективов. Помимо концертов в Словакии, она регулярно выступает и за рубежом, чаще всего в Чехии и Великобритании. В лондонском концертном зале «Shepherd's Bush Empire» состоялся юбилейный 15-й концерт. О воспоминаниях, связанных с выступлениями для проживающих в Великобритании соотечественников в прошлые годы, мы поговорим с лидером и основным автором песен группы «Empty Smile» Иваном Таслером. И нашу беседу начнем с воспоминаний о самых первых концертах, которые состоялись более 20 лет назад.
3: Первый концерт в Лондоне был, строго говоря, не совсем концертом Empty Smile. Впервые мы приехали туда как Иван Таслер Бенд и сопровождали Рихарда Мюллера. Это было в легендарном зале Астория, которого сегодня уже не существует. Там, например, в свое время играли и Битлз. Так что это было незабываемое впечатление. А наш собственный концерт состоялся через год, а может быть еще в том же году. Тогда мы выступили не только в Лондоне, были еще концерты в Манчестере, Дублине, еще нескольких городах. То есть получилось что-то вроде всебританского турне. Это было замечательно. Так что история, если хотите, связь Empty Smile с Великобританией и Лондоном не только концертная. Мы несколько раз приезжали туда и записывали в разных студиях. У нас остались очень теплые воспоминания и о самом Лондоне, и, конечно, о Великобритании.
2: Что означает для Empty Smile выйти из привычной домашней зоны комфорта и играть за пределами Словакии?
0: Играть за границей для людей, которые либо родились в Словакии, либо родом оттуда, это всегда по-своему особенный опыт. Для меня это всякий раз сильное переживание, потому что именно тогда особенно ясно понимаешь, как людям, живущим за рубежом, не хватает Словакии. Это в таких встречах меня больше всего радует. Это поражает. Люди, которые годами живут, скажем, в Нью-Йорке, все равно вспоминают Словакию. Даже если в новой стране им живется хорошо, их сердце все равно продолжает биться для Словакии.
2: Концерт за границей – это, конечно, всегда сложнее. Не хватает того ежедневного контакта с поклонниками, который есть дома в Словакии. Как вы готовитесь к таким зарубежным выступлениям?
3: Своим способом это, в подстате, подобное, как на концертах.
0: В каком-то смысле подготовка почти такая же, как к концертам в Словакии или Чехии. Конечно, бывают исключения, иногда мы исполняем что-то, что связано именно с этой публикой. Но чтобы это была уж совсем какая-то особенная программа, скорее нет. Думаю, я стараюсь прежде всего выбрать самые известные песни Empty Smile, чтобы людям доставить как можно больше радости.

0: Это был один из самых известных хитов «Empty Smile» «Людья не сузлы».
1: Я надеюсь, что люди имеют некие вспоминки на наши песни.
2: Меня очень радует, что у людей с нашими песнями связаны какие-то воспоминания, что они по-прежнему живут этими песнями, и что композиции, которым уже больше 20 лет, продолжают жить в людях и за пределами Словакии. Поэтому мне особенно приятно, что они словно увезли наши песни с собой и слушают их теперь там, в Лондоне. Надо сказать, что именно в Лондоне ситуация за те годы, что мы туда ездим, сильно изменилась. Вначале мы играли в основном для людей, которые приезжали сюда, скажем так, на заработки или что-то в этом роде. А в последние годы это уже люди, которые живут там постоянно, у которых есть семьи, дети ходят в школу. Так что очень интересно наблюдать за тем, как меняется жизнь наших соотечественников в Лондоне.
0: Хорошо ли ваши хиты знают соотечественники за рубежом?
2: Бывали и такие случаи. Благодаря нашим друзьям на концерт приходили их знакомые, которые там живут, и вдруг по-настоящему увлекались нашей группой. Более того, есть один английский поклонник, с которым мы когда-то встретились в Камбодже во время одной из наших поездок. Этому парню из Великобритании Empty Smile так понравились, что он даже сделал себе татуировку с логотипом Empty Smile. Так что и такие британские поклонники у нас тоже уже есть.
3: Двигаешь обочи, шпулишь на меня перья.

0: В Лондоне IMT Smile вы выступали уже не раз. Каким будет этот юбилейный 15-й концерт?
1: My sa veľmi tešíme, že po rôznych sálach, ktoré sme už v Londýne navštívili a...
2: Мы очень рады, что после разных залов, в которых нам уже доводилось играть в Лондоне, теперь выступили в Shepherd's Bush Empire. Это действительно прекрасный зал, где выступали практически все звезды. Можно вспомнить Rolling Stones, Amy Winehouse. Мы очень рады, что концерт состоялся именно в таком красивом месте. Для наших соотечественников, живущих в Великобритании и в Лондоне, мы подготовили наилучшую программу.
0: После концерта в Лондоне у IMT Smile впереди много работы. Что группа готовит для словацких поклонников?
1: Так та есень, а в подстате, а зима, власне, сувиси трошку с нашим наиновшим проектом.
2: Осень, в каком-то смысле, и зима у нас связаны с новым проектом. Речь идет о сотрудничестве с фольклорным ансамблем «Пульс». Это коллектив тоже из Прешева, как и IMT Smile, так что нас связывает еще и это. Мы решили подготовить совместную программу. Первый концерт состоится в Кошице, но мы предполагаем, что будут выступления и в других городах, вероятно, и в Братиславе. И могу также сказать, что мы думаем о том, чтобы в будущем вывести эту программу и за границу. Посмотрим, как все сложится.

Уважаемые слушатели, наша сегодняшняя программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдулани Арут и автор ведущий Владимир Веселов. Я благодарю моих коллег Татьяну Житникову и Алену Ганеву за их участие в работе над этим выпуском. А теперь мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы, счастливо!

0: Словакия International. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Словакии из Братиславы. У микрофона Владимир Веселов, за звукорежиссерским пультом Абдулгани Арут. В этот воскресный день мы подготовили для вас следующую программу. Вначале мы предложим вам очередной выпуск из нашей серии «Окно в мир», в котором мы рассказываем о городах-побратимах. Сегодняшняя часть посвящена партнерским отношениям словацкого города Тренчин и чешского города Злин. Затем мы откроем традиционную воскресную музыкальную страничку, в которой расскажем о состоявшемся в лондонском Shepherd's Bush арене 15-м юбилейном концерте словацкой группы IMT Smile. Материал для сегодняшнего музыкального выпуска для вас подготовил наш музыкальный редактор Радомир Меша. Друзья, надеемся, что сегодняшняя воскресная программа вам понравилась.

0: из радио «Регина».
1: Окно в мир. Города-побратимы.
2: Договор о партнерстве между городами Тренчин и Злин был подписан 16 марта 2000 года.
0: К самым истокам побратимства Тренчина и Злина возвращается Янка Седлачкова, руководитель отдела культурно-информационных услуг города Тренчин.
3: Это было на пограничном переходе Дретома Старый Грозенков. Я помню, что тогда было еще довольно холодно, даже лежал легкий снежок. И это был весьма любопытный акт. Между Словакией и Чехией мелом была начерчена символическая, а тогда еще вполне реальная граница. Ведь мы еще не входили в Шенген. И вот оба мэра, участвовавшие в этой церемонии, получили в руки метла, и эту границу между Словакией и Чехией, а значит между Тренчином и Злином, попросту стерли.
0: Первый этап партнерства был сосредоточен на взаимных связях учреждений и развитии туризма. Позднее добавились обменные поездки для отдельных групп населения. Проектный менеджер программы «Интеррег» города Тренчин Вероника Полушева.
4: Речь
2: шла преимущественно о социально уязвимой молодежи и молодежи с группы риска, а также о матерях с детьми.
0: Мэр Иржи Корец подчеркивает, для любого партнерства важны прежде всего человеческие контакты, чтобы дружба жила по-настоящему. Новым импульсом и началом нового этапа сотрудничества двух городов стали конкретные шаги в области проектов трансграничного сотрудничества, рассказывает Ивета Русского, менеджер проектов международного сотрудничества города Злин.
2: Три года назад город Злин подал, по сути, первую заявку в рамках международных проектов. Это был чешско-словацкий интеррег с городом Партизанске. Сейчас у нас осуществляется деятельность в рамках двухлетнего проекта, посвященного эффективности государственного управления и урбанистики. Ведь оба города объединяют общее наследие Томаша Бати. На этой основе город учредил должность международного координатора, который дальше занимается грантовыми программами, и появилась возможность обратиться к городу Тренчин, чтобы развивать накопленный опыт уже в рамках этого проекта.
0: Так родился проект «Злин и Тренчин в диалоге. Культурный и креативный мост 2026+.» Его цель – укрепить институциональное сотрудничество в сфере культуры, креативных индустрий и государственного управления. Каждый город внесет во взаимное обогащение то, в чем заключается его сильная сторона.
2: В Тренчине коллег из Лена больше всего заинтересовал именно плейксмейкинг, планирование и обустройство общественных пространств с опорой на мнение и участие местных жителей, которые в Злине осуществлять несколько сложнее. У нас, по сути, одна большая охраняемая историческая зона со своими ограничениями, и мы будем рады поучиться тому, как это делают в Тренчине.
0: Плейсмейкинг можно вольно перевести как создание мест, то есть формирование общественного пространства. А его создают не только архитектура, элементы городской среды и уличная мебель, но и люди, их отношение к пространству, в котором они живут. Специалист по этим темам – городской куратор Тренчина Омар Мирза.
5: Тренчин уже несколько лет стратегически работает с принципом плейсмейкинга или создания мест. По сути, это связано и со статусом культурной столицы, с ее программой и стратегией, и с тем, как мы в городской администрации смотрим на общественное пространство.
0: Облагородить общественное пространство значит в том числе справиться с рекламным смогом, одним из недугов словацких городов. У Тренчина в этой области есть ноу-хау, а с 2024 года даже разработанное руководство по рекламе и оформлению вывесок заведений. Это еще одна тема, которой интересуется Злин.
5: Мы все вместе хотим, чтобы общественное пространство было качественным, например, таким, как за рубежом. Но к этому нужно как-то прийти сообща, через компромиссы. Должен сказать, что дело понемногу движется к лучшему. И по сравнению, скажем, с 90-ми годами, ситуация с визуальным смогом в Словакии заметно улучшилась.
0: Ивета Русского, менеджер проектов международного сотрудничества города Злин.
2: Тренчин, безусловно, служит большим источником вдохновения. Когда я сама побывала в этом городе в прошлом году, то была очень приятно удивлена тем, как он выглядит и как умело город работает с общественным пространством.
0: В диалоге всегда участвуют обе стороны. Вероника Палушева, менеджер проектов программы «Интеррег», объясняет, чему в Тренчине хотят научиться у Злина.

0: с неким стратегическим планом.
1: У них больше опыта в стратегическом планировании в сфере культуры, культурных и креативных индустрий, а также в привлечении средств из фондов. Поэтому они помогут нам разработать концепцию развития культуры и креативной экосистемы города Тренчин.
2: Právě tím, jak sobě máme blízko, tak samozřejmě my vnímáme to, jak se Trenčín posunul za poslední
3: roky. Именно потому, что мы так близки, мы, конечно, видим, как далеко Тренчин продвинулся за последние годы в развитии своих общественных пространств. Думаю, там проделана огромная работа, и нам приятно, что и город Злин остается для Тренчина источником вдохновения, например, в том, что касается количества зелени, будь то парки, зеленые зоны в жилых кварталах или озеленение общественных пространств. Мы этому очень рады и делимся друг с другом опытом ухода за зелеными насаждениями.
4: Рассказ о побратимских отношениях чешского города Злин и словацкого Тренчина мы прервем композицией «Traveler» Нины Когоут, молодой, отмеченной наградами певицы из Тренчина.

0: Одной из первоначальных целей партнерства Тринчина и Злина было развитие туризма. Ему способствует и благоустройство общественных пространств, и широкий выбор культурных мероприятий, и просто добрая слава любимых кафе и общественных центров. Не в последнюю очередь важно и хорошее транспортное сообщение. И вот в последний день августа этого года был запущен прямой автобусный маршрут Тринчин-Злин, говорит Иржи Корец, мэр города Злин.
1: Spousta lidí tady ze Zlína sice vnímá, že Trenčín je jakoby partnerské město, ale
2: многие здесь в Злине воспринимают Тринчин как город побратим и частенько подумывали о том, как бы туда съездить и как туда добраться, так что прямое сообщение всецело способствует развитию наших побратимских отношений. Я думаю, оно пойдет только на пользу обоим городам.
0: Мэр города Тринчин Рихард Рыбничек особо отметил потенциал прямого автобусного маршрута для студенческих обменов.
2: Мы активно сотрудничаем со Злином со времен реконструкции кинотеатра «Овезда», ставшего культурно-креативным центром. А поскольку Злин – центр культурно-креативной индустрии, где к тому же есть первоклассный университет, таким образом упростится сообщение и для студентов, и для преподавателей, и для деятелей искусства.
3: От того року 2000 є снага виміняться і навштівників.
4: З того самого 2000 года ми стремимся обмінюватися і гостями, причому не тільки посетителями культурних мероприятий, но і туристами. Ведь нас розділяє каких-то 70 кілометрів. Це ближче, ніж до любого другого крупного города Словакии. До Жилини, Трнави, Пєштін розстояння примерно такое же или даже больше, чем до Злина.
0: Говорит менеджер проектов Вероника Палушева. Географическая близость и транспортное сообщение способствуют развитию туризма. Остается лишь узнать о достопримечательностях обоих городов и насладиться ими. Скажем сразу, в рамках одного отпуска. Омар Мирза, городской куратор Тренчина.
5: Тренчин є, наприклад, винимочний тим, що маєте тен наозай домінантний град.
2: Тренчин исключительный, например, тем, что здесь есть по-настоящему величественный замок на Замковой горе. У его подножия маленький, уютный, компактный исторический центр. А на самой горе – городской лесопарк. Город стоит на берегу реки Ваг, так что он интересен и географически, и исторически, и архитектурно. Злин же, в свою очередь, очень интересен своей архитектурой и индустриальной историей, функционалистской застройкой.
1: Město Zlín samozřejmě dlouhodobě pracuje na atraktivitě v rámci cestovního ruchu, kdy
2: город Злин давно работает над своей туристической привлекательностью. Благодаря эпохе рассвета при Томаше Бате и его преемниках Злин обладает уникальной архитектурой. Злин, к тому же, крупнейший город-сад в Европе. Ну, конечно, дело не только в Бате. Мы делаем ставку и на наше общественное пространство, услуги и другие достопримечательности. Если говорить о туризме, то, например, Злинский зоопарк, я уверен, прекрасно известен не только в Чехии, но и в Словакии.
0: Добавляет мэр Злина. Тринчин пережил в этом году необычное лето. Оно прошло под знаком престижного титула культурной столицы Европы. Улицы были полны событиями. От музыкальных пикников, концертов и театральных постановок до городского фестиваля «Палацкого вживую». Но город стремится к тому, чтобы и после окончания этого периода интерес туристов не угасал. И чтобы продолжалась дружба с чешским побратимом. Омар Мирза.
5: Aj vďaka Európskemu hlavnému mestu kultúry prúdia turisti do Trenčina.
2: V tom čísle, благодаря статusu kultúrnej stolice Európy, turisti jedú v Trenčín kuda aktívnejšie, čím v priežnie gody. No problema, пожалуй, tá же, s ktorou сталкиваются множество словацких городов. Нам хотелось бы туристов удержать, чтобы они не приезжали лишь на 3-4 часа посмотреть замок и центр и уезжали. Им нужно предложить что-то интересное, и вот такое региональное сотрудничество в рамках Тренчинского края с другими городами, эти партнерства, в том числе трансграничные, могут этому послужить.
0: Проект «Тринчин и Злин в диалоге» завершается в декабре 2027 года. Партнерство продолжается. Города передадут друг другу свой опыт, и остается лишь верить, что он принесет плоды в форме новых совместных начинаний. Мэр города Злин Иржи Корец смотрит на это с оптимизмом.
1: Я právě díky té nové lince vnímám velký potenciál, že si budeme ještě blíž.
2: Именно благодаря новому маршруту я вижу большой потенциал в том, что мы станем еще ближе. Да, у нас разные грантовые программы. Чешская Республика подходит к некоторым вещам иначе, чем Словакия. И порой мы в Злине можем словацким городам только позавидовать. Кое-что у вас устроено гораздо проще, чем у нас. Но я убежден, что мы способны по-настоящему общаться и обмениваться опытом. А также на основе совместной работы осуществлять так называемые трансграничные проекты, которые продвигают вперед оба города. А поскольку мы близки и можем, например, планировать схожие мероприятия, у нас есть реальная возможность привлекать и финансовые средства, которые пойдут на пользу обоим городам.
0: Культурный диалог включает и музыку. Вслед за словацкой композицией звучит чешская музыка «Новолашский бал» злинской группы «Плерет».

0: Друзья, наша программа продолжается, и на очереди воскресная музыкальная страничка.
1: Музыкальные перекрестки.
2: Группа Empty Smile принадлежит к числу самых успешных словацких музыкальных коллективов. Помимо концертов в Словакии, она регулярно выступает и за рубежом, чаще всего в Чехии и Великобритании. В лондонском концертном зале Shepherd's Bush Empire состоялся юбилейный 15-й концерт. О воспоминаниях, связанных с выступлениями для проживающих в Великобритании соотечественников в прошлые годы, мы поговорим с лидером и основным автором песен группы Empty Smile Иваном Таслером. И нашу беседу начнем с воспоминаний о самых первых концертах, которые состоялись более 20 лет назад.
3: Первый концерт в Лондоне был, строго говоря, не совсем концертом Empty Smile. Впервые мы приехали туда как Иван Таслер Бенд и сопровождали Рихарда Мюллера. Это было в легендарном зале Астория, которого сегодня уже не существует. Там, например, в свое время играли и Битлз. Так что это было незабываемое впечатление. А наш собственный концерт состоялся через год, а может быть еще в том же году. Тогда мы выступили не только в Лондоне, были еще концерты в Манчестере, Дублине, еще нескольких городах. То есть получилось что-то вроде всебританского турне. Это было замечательно. Так что история, если хотите, связь Empty Smile с Великобританией и Лондоном не только концертная. Мы несколько раз приезжали туда и записывали в разных студиях. У нас остались очень теплые воспоминания и о самом Лондоне, и, конечно, о Великобритании.
2: Что означает для Empty Smile выйти из привычной домашней зоны комфорта и играть за пределами Словакии?
3: Играть
0: за границей для людей, которые либо родились в Словакии, либо родом оттуда, это всегда по-своему особенный опыт. Для меня это всякий раз сильное переживание, потому что именно тогда особенно ясно понимаешь, как людям, живущим за рубежом, не хватает Словакии. Это в таких встречах меня больше всего радует. Это поражает. Люди, которые годами живут, скажем, в Нью-Йорке, все равно вспоминают Словакию. Даже если в новой стране им живется хорошо, их сердце все равно продолжает биться для Словакии.
2: Концерт за границей – это, конечно, всегда сложнее. Не хватает того ежедневного контакта с поклонниками, который есть дома в Словакии. Как вы готовитесь к таким зарубежным выступлениям?
3: Своим способом это, в подстате, подобное, как на концертах.
0: В каком-то смысле подготовка почти такая же, как к концертам в Словакии или Чехии. Конечно, бывают исключения, иногда мы исполняем что-то, что связано именно с этой публикой. Но чтобы это была уж совсем какая-то особенная программа, скорее нет. Думаю, я стараюсь прежде всего выбрать самые известные песни Empty Smile, чтобы людям доставить как можно больше радости.

0: Это был один из самых известных хитов IMT Smile «Людья не сузлы».
1: Я надеюсь, что люди имеют некие вспоминки на наши песни.
2: Меня очень радует, что у людей с нашими песнями связаны какие-то воспоминания, что они по-прежнему живут этими песнями, и что композиции, которым уже больше 20 лет, продолжают жить в людях и за пределами Словакии. Поэтому мне особенно приятно, что они словно увезли наши песни с собой и слушают их теперь там, в Лондоне. Надо сказать, что именно в Лондоне ситуация за те годы, что мы туда ездим, сильно изменилась. Вначале мы играли в основном для людей, которые приезжали сюда, скажем так, на заработки или что-то в этом роде. А в последние годы это уже люди, которые живут там постоянно, у которых есть семьи, дети ходят в школу. Так что очень интересно наблюдать за тем, как меняется жизнь наших соотечественников в Лондоне.
0: Хорошо ли ваши хиты знают соотечественники за рубежом?
2: Бывали и такие случаи. Благодаря нашим друзьям на концерт приходили их знакомые, которые там живут, и вдруг по-настоящему увлекались нашей группой. Более того, есть один английский поклонник, с которым мы когда-то встретились в Камбодже во время одной из наших поездок. Этому парню из Великобритании IMT Smile так понравились, что он даже сделал себе татуировку с логотипом IMT Smile. Так что и такие британские поклонники у нас тоже есть.
3: Dvíhaš obočie, špúliš na mňa pery.

0: В Лондоне IMT Smile вы выступали уже не раз. Каким будет этот юбилейный 15-й концерт?
1: Мы очень тешимся, что по разных залах, которые мы уже в Лондоне навштивили.
2: Мы очень рады, что после разных залов, в которых нам уже доводилось играть в Лондоне, теперь выступили в Shepherd's Bush Empire. Это действительно прекрасный зал, где выступали практически все звезды. Можно вспомнить Rolling Stones, Amy Winehouse. Мы очень рады, что концерт состоялся именно в таком красивом месте. Для наших соотечественников, живущих в Великобритании и в Лондоне, мы подготовили наилучшую программу.
0: После концерта в Лондоне у IMT Smile впереди много работы. Что группа готовит для словацких поклонников?
1: Так та есень, а в подстате, а зима, власне, сувиси трошку с нашим наиновшим проектом.
2: Осень, в каком-то смысле, и зима у нас связаны с новым проектом. Речь идет о сотрудничестве с фольклорным ансамблем «Пульс». Это коллектив тоже из Прешева, как и IMT Smile, так что нас связывает еще и это. Мы решили подготовить совместную программу. Первый концерт состоится в Кошице, но мы предполагаем, что будут выступления и в других городах, вероятно, и в Братиславе. И могу также сказать, что мы думаем о том, чтобы в будущем вывести эту программу и за границу. Посмотрим, как все сложится.

Уважаемые слушатели, наша сегодняшняя программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдулани Арут и автор-ведущий Владимир Веселов. Я благодарю моих коллег Татьяну Житникову и Алену Ганию за их участие в работе над этим выпуском. А теперь мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы, счастливо!

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Словакии из Братиславы. У микрофона Владимир Веселов, за звукорежиссерским пультом Абдулгани Арут. В этот воскресный день мы подготовили для вас следующую программу. Вначале мы предложим вам очередной выпуск из нашей серии «Окно в мир», в котором мы рассказываем о городах-побратимах. Сегодняшняя часть посвящена партнерским отношениям словацкого города Тренчин и чешского города Злин. Затем мы откроем традиционную воскресную музыкальную страничку, в которой расскажем о состоявшемся в лондонском Shepherd's Bush Arena 15-м юбилейном концерте словацкой группы IMT Smile. Материал для сегодняшнего музыкального выпуска для вас подготовил наш музыкальный редактор Радомир Меша. Друзья, надеемся, что сегодняшняя воскресная программа вам понравится, и вы останетесь с нами до конца передачи. Желаем вам приятного прослушивания.
0: Радио «Словакия Интернешнл».
2: Мы снова приглашаем вас в гости в два города-побратима. На этот раз это словацкий Тренчин и чешский Злин. Города, разделенные границей, но отстоящие друг от друга чуть более 70 километров. И при этом прочно связанные целым рядом совместных проектов. Сегодняшнее «Окно в мир» подготовили Мария Мангова из испанской редакции «Радио Словакия Интернешнл» и Михал Герцек из «Радио Регина».
3: «Окно в мир. Города-побратимы».
4: Договор о партнерстве между городами Тренчин и Злин был подписан 16 марта 2000 года.
2: К самым истокам побратимства Тренчина и Злина возвращается Янка Седлачкова, руководитель отдела культурно-информационных услуг города Тренчин.
4: Это было на пограничном переходе Дретома Старый Грозенков. Я помню, что тогда было еще довольно холодно, даже лежал легкий снежок. И это был весьма любопытный акт. Между Словакией и Чехией мелом была начерчена символическая, а тогда еще вполне реальная, граница. Ведь мы еще не входили в Шенген. И вот оба мэра, участвовавшие в этой церемонии, получили в руки метла, и эту границу между Словакией и Чехией, а значит между Тренчином и Злином, попросту стерли.
2: Первый этап партнерства был сосредоточен на взаимных связях учреждений и развитии туризма. Позднее добавились обменные поездки для отдельных групп населения. Проектный менеджер программы «Интеррег» города Тренчин Вероника Полушева.
5: Речь шла преимущественно о социальном.

0: проектов. Это был чешско-словацкий интеррег с городом Партизанске. Сейчас у нас осуществляется деятельность в рамках 2-летнего проекта, посвященного эффективности государственного управления и урбанистики. Ведь оба города объединяют общее наследие Томаша Бати. На этой основе город учредил должность международного координатора, который дальше занимается грантовыми программами. И появилась возможность обратиться к городу Тренчин, чтобы развивать накопленный опыт уже в рамках этого проекта.
1: Так родился проект «Злин и Тренчин в диалоге. Культурный и креативный мост 2026+.» Его цель – укрепить институциональное сотрудничество в сфере культуры, креативных индустрий и государственного управления. Каждый город внесет во взаимное обогащение то, в чем заключается его сильная сторона.
0: В Тренчине коллег из Лина больше всего заинтересовал именно плейксмейкинг, планирование и обустройство общественных пространств с опорой на мнение и участие местных жителей, которое в Злине осуществлять несколько сложнее. У нас, по сути, одна большая охраняемая историческая зона со своими ограничениями, и мы будем рады поучиться тому, как это делают в Тренчине.
1: Плейсмейкинг можно вольно перевести как создание мест, то есть формирование общественного пространства. А его создают не только архитектура, элементы городской среды и уличная мебель, но и люди, их отношение к пространству, в котором они живут. Специалист по этим темам – городской куратор Тренчина Омар Мирза.
2: Тренчин уже несколько лет стратегически работает с принципом плейсмейкинга или создания мест. По сути, это связано и со статусом культурной столицы, с ее программой и стратегией, и с тем, как мы в городской администрации смотрим на общественное пространство.
1: Облагородить общественное пространство значит в том числе справиться с рекламным смогом, одним из недугов словацких городов. У Тренчина в этой области есть ноу-хау, а с 2024 года даже разработанное руководство по рекламе и оформлению вывесок заведений. Это еще одна тема, которой интересуется Злин.
2: Мы все вместе хотим, чтобы общественное пространство было качественным, например, таким, как за рубежом. Но к этому нужно как-то прийти сообща, через компромиссы. Должен сказать, что дело понемногу движется к лучшему. И по сравнению, скажем, с 90-ми годами, ситуация с визуальным смогом в Словакии заметно улучшилась.
1: Ивета Русского, менеджер проектов международного сотрудничества города Злин.
0: Тренчин, безусловно, служит большим источником вдохновения. Когда я сама побывала в этом городе в прошлом году, то была очень приятно удивлена тем, как он выглядит и как умело город работает с общественным пространством.
1: В диалоге всегда участвуют обе стороны. Вероника Палушева, менеджер проектов программы «Интеррег», объясняет, чему в Тренчине хотят научиться у Злина.
0: У них больше опыта в стратегическом планировании в сфере культуры, культурных и креативных индустрий, а также в привлечении средств из фондов, поэтому они помогут нам разработать концепцию развития культуры и креативной экосистемы города Тренчин.
3: Právě tím, jak sobě máme blízko, tak samozřejmě my vnímáme to, jak se Trenčín posunul za poslední
2: roky. Именно потому, что мы так близки, мы, конечно, видим, как далеко Тренчин продвинулся за последние годы в развитии своих общественных пространств. Думаю, там проделана огромная работа, и нам приятно, что и город Злин остается для Тренчина источником вдохновения, например, в том, что касается количества зелени, будь то парки, зеленые зоны в жилых кварталах или озеленение общественных пространств. Мы этому очень рады и делимся друг с другом опытом ухода за зелеными насаждениями.
1: Рассказ о побратимских отношениях чешского города Злин и словацкого Тренчина мы прервем композиции «Traveler» Нины Когоут, молодой, отмеченной наградами певицы из Тренчина.

0: Одной из первоначальных целей партнерства Тринчина и Злина было развитие туризма. Ему способствует и благоустройство общественных пространств, и широкий выбор культурных мероприятий, и просто добрая слава любимых кафе и общественных центров. Не в последнюю очередь важно и хорошее транспортное сообщение. И вот в последний день августа этого года был запущен прямой автобусный маршрут Тринчин-Злин, говорит Иржи Корец, мэр города Злин.
1: Spousta lidí tady ze Zlína sice vnímá, že Trenčín je jakoby partnerské město, ale
2: многие здесь в Злине воспринимают Тринчин как город побратим и частенько подумывали о том, как бы туда съездить и как туда добраться, так что прямое сообщение всецело способствует развитию наших побратимских отношений. Я думаю, оно пойдет только на пользу обоим городам.
0: Мэр города Тринчин Рихард Рыбничек особо отметил потенциал прямого автобусного маршрута для студенческих обменов.
2: Мы активно сотрудничаем со Злином со времен реконструкции кинотеатра «Овезда», ставшего культурно-креативным центром. А поскольку Злин – центр культурно-креативной индустрии, где к тому же есть первоклассный университет, таким образом упростится сообщение и для студентов, и для преподавателей, и для деятелей искусства.
3: Od toho roku 2000 je snaha vyměňovat si aj návštěvníkov.
4: С того самого 2000 года мы стремимся обмениваться и гостями, причем не только посетителями культурных мероприятий, но и туристами. Ведь нас разделяет каких-то 70 километров. Это ближе, чем до любого другого крупного города Словакии. До Жилины, Трнавы, Пештин. Расстояние примерно такое же или даже больше, чем до Злина.
0: Говорит менеджер проектов Вероника Палушева. Географическая близость и транспортное сообщение способствуют развитию туризма. Остается лишь узнать о достопримечательностях обоих городов и насладиться ими. Скажем сразу, в рамках одного отпуска. Омар Мирза, городской куратор Тренчина.
5: Тренчин є, наприклад, винимочный тим, що маєте тен наозай домінантний град.
2: Тренчин исключительный, например, тем, что здесь есть по-настоящему величественный замок на Замковой горе. У его подножия маленький, уютный, компактный исторический центр. А на самой горе городской лесопарк. Город стоит на берегу реки Ваг, так что он интересен и географически, и исторически, и архитектурно. Злин же, в свою очередь, очень интересен своей архитектурой и индустриальной историей, функционалистской застройкой.
1: Město Zlín samozřejmě dlouhodobě pracuje na atraktivitě v rámci cestovního ruchu, kdy
2: город Злин давно работает над своей туристической привлекательностью. Благодаря эпохе рассвета при Томаше Баті и его преемниках Злин обладает уникальной архитектурой. Злин, к тому же, крупнейший город-сад в Европе. Ну, конечно, дело не только в Баті. Мы делаем ставку и на наше общественное пространство, услуги и другие достопримечательности. Если говорить о туризме, то, например, Злинский зоопарк, я уверен, прекрасно известен не только в Чехии, но и в Словакии.
0: Добавляет мэр Злина. Тринчин пережил в этом году необычное лето. Оно прошло под знаком престижного титула культурной столицы Европы. Улицы были полны событиями. От музыкальных пикников, концертов и театральных постановок до городского фестиваля «Палацкого вживую». Но город стремится к тому, чтобы и после окончания этого периода интерес туристов не угасал. И чтобы продолжалась дружба с чешским побратимом. Омар Мирза.
5: Aj vďaka Európskemu hlavnému mestu kultúry prúdia turisti do Trenčina.
2: V tom čísle, благодаря статusu kultúrnej stolice Európy, turisti jedú v Trenčín kuda aktívnejšie, čím v priežnie gody. No problema, пожалуй, tá же, s ktorou сталкиваются множество словацких городов. Нам хотелось бы туристов удержать, чтобы они не приезжали лишь на 3-4 часа посмотреть замок и центр и уезжали. Им нужно предложить что-то интересное, и вот такое региональное сотрудничество в рамках Тренчинского края с другими городами, эти партнерства, в том числе трансграничные, могут этому послужить.
0: Проект «Тринчин и Злин в диалоге» завершается в декабре 2027 года. Партнерство продолжается. Города передадут друг другу свой опыт, и остается лишь верить, что он принесет плоды в форме новых совместных начинаний. Мэр города Злин Иржи Корец смотрит на это с оптимизмом.
1: Я правда дики той новой линце внимам великий потенциал, что си будем еще ближе.
2: Именно благодаря новому маршруту я вижу большой потенциал в том, что мы станем еще ближе. Да, у нас разные грантовые программы. Чешская республика подходит к некоторым вещам иначе, чем Словакия. И порой мы в Злине можем словацким городам только позавидовать. Кое-что у вас устроено гораздо проще, чем у нас. Но я убежден, что мы способны по-настоящему общаться и обмениваться опытом. А также на основе совместной работы осуществлять так называемые трансграничные проекты, проекты, которые продвигают вперед оба города. А поскольку мы близки и можем, например, планировать схожие мероприятия, у нас есть реальная возможность привлекать и финансовые средства, которые пойдут на пользу обоим городам.
0: Культурный диалог включает и музыку. Вслед за словацкой композицией звучит чешская музыка «Новолашский бал» Злинской группы «Плерет».

0: Друзья, наша программа продолжается, и на очереди воскресная музыкальная страничка.
1: Музыкальные перекрестки.
2: Группа Empty Smile принадлежит к числу самых успешных словацких музыкальных коллективов. Помимо концертов в Словакии, она регулярно выступает и за рубежом, чаще всего в Чехии и Великобритании. В лондонском концертном зале Shepherd's Bush Empire состоялся юбилейный 15-й концерт. О воспоминаниях, связанных с выступлениями для проживающих в Великобритании соотечественников в прошлые годы, мы поговорим с лидером и основным автором песен группы Empty Smile Иваном Таслером. И нашу беседу начнем с воспоминаний о самых первых концертах, которые состоялись более 20 лет назад.
0: Первый концерт в Лондоне был, строго говоря, не совсем концертом Empty Smile. Впервые мы приехали туда как Иван Таслер Бэнд и сопровождали Рихарда Мюллера. Это было в легендарном зале Астория, которого сегодня уже не существует. Там, например, в свое время играли и Битлз. Так что это было незабываемое впечатление. А наш собственный концерт состоялся через год, а может быть еще в том же году. Тогда мы выступили не только в Лондоне, были еще концерты в Манчестере, Дублине, еще нескольких городах. То есть получилось что-то вроде всебританского турне. Это было замечательно. Так что история, если хотите, связь Empty Smile с Великобританией и Лондоном не только концертная. Мы несколько раз приезжали туда и записывали в разных студиях. У нас остались очень теплые воспоминания и о самом Лондоне, и, конечно, о Великобритании.
2: Что означает для Empty Smile выйти из привычной домашней зоны комфорта и играть за пределами Словакии?
0: Играть за границей для людей, которые либо родились в Словакии, либо родом оттуда, это всегда по-своему особенный опыт. Для меня это всякий раз сильное переживание, потому что именно тогда особенно ясно понимаешь, как людям, живущим за рубежом, не хватает Словакии. Это в таких встречах меня больше всего радует и поражает. Люди, которые годами живут, скажем, в Нью-Йорке, все равно вспоминают Словакию. Даже если в новой стране им живется хорошо, их сердце все равно продолжает биться для Словакии.
2: Концерт за границей – это, конечно, всегда сложнее. Не хватает того ежедневного контакта с поклонниками, который есть дома в Словакии. Как вы готовитесь к таким зарубежным выступлениям?
3: Своим способом это, в подстате, подобное, как на концертах.
0: В каком-то смысле подготовка почти такая же, как к концертам в Словакии или Чехии. Конечно, бывают исключения, иногда мы исполняем что-то, что связано именно с этой публикой. Но чтобы это была уж совсем какая-то особенная программа, скорее нет. Думаю, я стараюсь прежде всего выбрать самые известные песни Empty Smile, чтобы людям доставить как можно больше радости.

0: Это был один из самых известных хитов «Empty Smile» «Людья не сузлы».
1: Я слышу, что люди имеют некие вспоминки на наши песни.
2: Меня очень радует, что у людей с нашими песнями связаны какие-то воспоминания, что они по-прежнему живут этими песнями, и что композиции, которым уже больше 20 лет, продолжают жить в людях и за пределами Словакии. Поэтому мне особенно приятно, что они словно увезли наши песни с собой и слушают их теперь там, в Лондоне. Надо сказать, что именно в Лондоне ситуация за те годы, что мы туда ездим, сильно изменилась. Вначале мы играли в основном для людей, которые приезжали сюда, скажем так, на заработки или что-то в этом роде. А в последние годы это уже люди, которые живут там постоянно, у которых есть семьи, дети ходят в школу. Так что очень интересно наблюдать за тем, как меняется жизнь наших соотечественников в Лондоне.
0: Хорошо ли ваши хиты знают соотечественники за рубежом?
2: Бывали и такие случаи. Благодаря нашим друзьям на концерт приходили их знакомые, которые там живут, и вдруг по-настоящему увлекались нашей группой. Более того, есть один английский поклонник, с которым мы когда-то встретились в Камбодже во время одной из наших поездок. Этому парню из Великобритании Empty Smile так понравились, что он даже сделал себе татуировку с логотипом Empty Smile. Так что и такие британские поклонники у нас тоже есть.
3: Dvíhaš obočie, až púliš na mňa pery.

0: В Лондоне IMT Smile вы выступали уже не раз. Каким будет этот юбилейный 15-й концерт?
1: Мы очень рады, что после разных залов, в которых нам уже доводилось играть в Лондоне, теперь выступили в Shepherd's Bush Empire. Это действительно прекрасный зал, где выступали практически все звезды. Можно вспомнить Rolling Stones, Amy Winehouse. Мы очень рады, что концерт состоялся именно в таком красивом месте. Для наших соотечественников, живущих в Великобритании и в Лондоне, мы подготовили наилучшую программу.
0: После концерта в Лондоне у IMT Smile впереди много работы. Что группа готовит для словацких поклонников?
2: Так та есень, а в подстате, а зима, власне, сувиси трошку с нашим наиновшим проектом.
1: Осень в каком-то смысле и зима у нас связаны с новым проектом. Речь идет о сотрудничестве с фольклорным ансамблем «Пульс». Это коллектив тоже из Прешева, как и IMT Smile, так что нас связывает еще и это. Мы решили подготовить совместную программу. Первый концерт состоится в Кошице, но мы предполагаем, что будут выступления и в других городах, вероятно, и в Братиславе. И могу также сказать, что мы думаем о том, чтобы в будущем вывести эту программу и за границу. Посмотрим, как все сложится.

Уважаемые слушатели, наша сегодняшняя программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдулани Арут и автор-ведущий Владимир Веселов. Я благодарю моих коллег Татьяну Житникову и Алену Ганию за их участие в работе над этим выпуском. А теперь мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы, счастливо!

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Уважаемые радиослушатели, здравствуйте. Из Братиславской студии вас приветствует Ирина Сечикова. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: Президент Петер Пеллегрини отправился с рабочим визитом в Нью-Йорк для участия в 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В ходе поездки глава государства выступит на общеполитических дебатах Генассамблеи, примет участие в заседании Совета Безопасности ООН и проведет ряд двусторонних встреч с зарубежными партнерами и представителями организации. В состав словацкой делегации также вошел министр иностранных дел Юрай Бланар. Особое значение визиту придает предстоящая кампания Словакии за место непостоянного члена Совбезопасности ООН на 28-29 годы. Заявление премьер-министра Роберта Фица о статье 5 Североатлантического договора вызвало новую дискуссию между властью и оппозицией. Глава парламентской фракции партии СМЕР СД Ян Рихтер заявил, что слова премьера не означают отказа от союзнических обязательств, а являются призывом к более активным мирным инициативам со стороны НАТО и Евросоюза. По его мнению, нельзя стремиться к применению статьи 5, поскольку это означало бы дальнейшую эскалацию конфликта. Рихтер также подчеркнул, что война на Украине не имеет военного решения и должна завершиться путем переговоров. Партии «Прогрессивная Словакия» выступили с противоположной оценкой. Депутат парламента Зузана Местерова заявила, что слова Фица являются неверной интерпретацией статьи 5 и представляют угрозу безопасности страны. По ее словам, этот пункт Североатлантического договора гарантирует коллективную защиту государств-членов в случае нападения и является ключевым элементом безопасности Словакии. Местерова считает, что подобные заявления могут создавать впечатление ослабления приверженности страны союзническим обязательствам и посылать неоднозначные сигналы партнерам по НАТО. Премьер-министр Роберт Фицо отреагировал на критику со стороны президента Чехии Петра Павела, который ранее назвал его высказывания о статье 5 Североатлантического договора серьезными и заслуживающими внимания. Глава словацкого правительства заявил, что уважает чешского лидера, однако предпочел бы, чтобы тот с таким же уважением относился к его позиции, основанной на приоритете мирного урегулирования конфликтов. По словам Фицо, он не намерен поддерживать действия, которые могут привести к прямому военному столкновению между НАТО и Россией. Министр культуры Мартина Шимковичева отправилась в США с рабочим визитом, посвященным поддержке словацкого культурного наследия, образовательных инициатив и культурной дипломатии. В течение недели глава ведомства примет участие в ряде мероприятий, направленных на укрепление связи со словацкой диаспорой и продвижение словацкой культуры в США. На новом заводе компании «Volvo» в Словакии сотрудники вышли на свою первую рабочую смену. Тем самым предприятие перешло к практическому этапу запуска производства, который считается важной вехой для одного из крупнейших промышленных проектов последних лет в стране. Ожидается, что предприятие будет способствовать созданию новых рабочих мест и укреплению позиций Словакии как одного из ведущих европейских центров автомобилестроения. По данным организаторов, около 30 тысяч человек приняли участие в национальном марше за жизнь, который прошел в центре Братиславы под патронажем конференции епископов Словакии. Участники акции выступили в поддержку защиты жизни от зачатия до естественной смерти.

0: Тема дня.
1: Словакия избрана членом Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ на период с 2026 по 2028 год. Решение было принято на сессии Генеральной конференции агентства в Вене. Таким образом, наша страна уже в пятый раз и впервые за последние 11 лет возвращается в один из ключевых руководящих органов МАГАТЭ. В 2014-2015 годах Словакия председательствовала в Совете управляющих. Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар назвал избрание очередным подтверждением того, что республика является ответственным и уважаемым международным партнером. По его словам, Словакия входит в число государств с самой высокой долей атомной энергии в производстве электроэнергии в мире. Страна обладает многолетним опытом и серьезной экспертной базой в атомной сфере, поэтому рассматривает работу в Совете управляющих не только как признание своих достижений, но и как возможность внести вклад в принятие решений на международном уровне. Основными приоритетами словацкой стороны станут укрепление ядерной безопасности, поддержка независимых механизмов контроля и верификации МАГАТЭ, а также содействие безопасному и исключительно мирному использованию атомной энергии, науки и технологий. Словакия также намерена делиться практическим опытом, помогать в подготовке специалистов и развивать техническое сотрудничество прежде всего с государствами, которые только начинают использовать ядерную энергетику. Представлять республику в Совете управляющих будет председатель управления ядерного надзора Словакии Марта Жьякова. Ее заместителем назначен постоянный представитель страны при ООН и других международных организациях в Вене Петер Буриан. Эти назначения были утверждены правительством в августе текущего года. Международное агентство по атомной энергии было создано в 1957 году и является автономной организацией в системе ООН. Штаб-квартира агентства находится в Вене. Сегодня в состав МАГАТЭ входят 182 государства. Основная задача агентства – содействие безопасному и мирному использованию ядерной энергии и ядерных технологий. Словакия является членом организации с 1993 года. Совет управляющих насчитывает 35 государств-членов и считается одним из главных органов принятия решений между сессиями Генеральной конференции. Он рассматривает вопросы ядерной безопасности, контроля и проверок, технического сотрудничества, а также программы и бюджета агентства. Вместе со Словакией в состав Совета были избраны еще 10 стран. Ангола, Бразилия, Греция, Гондурас, Кувейт, Малайзия, Мексика, Нигерия, Новая Зеландия и Швеция. Полномочия Словакии начнутся после завершения 70-й сессии Генеральной конференции 18 сентября и продлятся до окончания 72-й сессии, намеченной на сентябрь 2028 года. За всю историю Словакия входила в Совет управляющих МАГАТЭ 4 раза – в 1994-96, 1998-2000, 2004-2006 и 2013-2015 годах. В период с 2014 по 2015 год страна также возглавляла этот орган. Уважаемые слушатели, Международное радио Словакии продолжает свою работу. Из Братиславской студии вас приветствуют Владимир Веселов и Абдулани Арут. Коротко о том, что вас ждет далее в нашей программе. В первом сюжете нашей программы мы расскажем о росте пассажиропотока и рекордных показателях, достигнутых Братиславским аэропортом имени Милана Ростислава Штефаника. В этом году мы отмечаем 5-летие со дня окончания полной реставрации Братиславского замка. В нашей сегодняшней программе рассказ о непростой судьбе профессора Альфреда Пифла, инициатора восстановления Братиславского града. Музыку, которая будет звучать в нашей программе, для вас подобрал музыкальный редактор Радомир Меша. Друзья, мы рады, что эти полчаса вы решили провести с Международным радио Словакии. Надеемся, что вы останетесь с нами до конца передачи и желаем вам приятного прослушивания. Аэропорт имени Милана Ростислава Штефаника в Братиславе установил абсолютный исторический рекорд. В августе он обслужил на прилетах и отлетах около 626 тысяч пассажиров, на 76% больше, чем в августе прошлого года, когда через терминал прошло более 355 тысяч человек. Об этом сообщила пресс-секретарь аэропорта Вероника Демичева. По ее данным, за 8 месяцев этого года аэропорт обслужил 3 194 тысячи 274 пассажира, рост в годовом сопоставлении на

0: 101%. Рекордным оказался и август по числу рейсов – 4736 взлетов и посадок, то есть на 34% больше, чем годом ранее. За 8 месяцев – 28230 рейсов, то есть плюс 42%. Больше всего пассажиров улетало из Братиславы в турецкую Анталию. Далее следовали регулярные направления – Барселона, Рим, Лондон и Кошице. За 8 месяцев первая пятерка выглядит иначе – Барселона, Лондон, Кошице, Анталия, Рим.
1: Абсолютного исторического месячного максимума по числу обслуженных пассажиров аэропорт имени Милана Ростислава Штефаника достиг в августе. В восьмом месяце этого года он обслужил при прилетах и отлетах в общей сложности 625742 пассажира, что на 76% больше, чем в августе прошлого года, когда было обслужено более 355 тысяч пассажиров. В августе мы достигли абсолютного месячного рекорда за всю историю Братиславского аэропорта и одновременно месячного пика этого летнего сезона и всего года. За один месяц мы обслужили почти 626 тысяч пассажиров, что в среднем составляет более 20 тысяч пассажиров в день. Исключительная цифра, которая еще отчетливее подчеркивает рекордный рост и исторически самый сильный год нашего аэропорта. В августе в Братиславском аэропорту состоялось также рекордное число рейсов – 4736 взлетов и посадок, то есть на 34% больше, чем в августе прошлого года. С начала года и до конца восьмого месяца – это в сумме уже 28230 рейсов, или же на 42% больше, чем за тот же период годом ранее. Больше всего пассажиров вылетело из Братиславы в августе на турецкий курорт Анталия. За ней следовали регулярные направления Барселона, Рим, Лондон и Кошице.
0: Еще один исторический рубеж аэропорт взял в том же августе. Впервые за свою 75-летнюю историю он преодолел планку 3 миллионов пассажиров за один календарный год. По оценке аэропорта, к концу года этот показатель должен превысить 4 миллиона.
2: Od začiatku roka už počet cestujúcich na letisku Milana Ratislava Štefánika prekonal historickú hranicu 3 miliónov.
1: С начала года число пассажиров аэропорта имени Милана Ратислава Штефаника уже превзошло историческую планку 3 миллионов. До конца августа аэропорт обслужил в общей сложности 3 194 274 пассажира, что представляет собой рост на 101% в годовом сопоставлении. При этом Братиславский аэропорт впервые за свою 75-летнюю историю перешагнул рубеж 3 миллионов пассажиров за один календарный год. Этой значимой вехи удалось достичь уже в течение августа, а к концу года число пассажиров должно превысить 4 миллиона.
0: Генеральный директор аэропорта Душан Новота называет августовские показатели исключительными. Они, по его словам, еще сильнее подчеркивают рекордный рост и то, что текущий год становится исторически самым сильным в работе аэропорта. Растет и грузовое направление, хотя динамика здесь куда более сдержанная. В августе объем грузовых перевозок составил 1466 тонн, то есть плюс 8% к прошлому году. За 8 месяцев через аэропорт прошло более 14022 тонн грузов, что на 16% больше, чем в тот же период прошлого года. Итог таков. Братиславский аэропорт входит в осень с двумя рекордами – месячным и годовым. Если темпы сохранятся, 2026 год он закончит с более чем 4 миллионами пассажиров, то есть впервые в своей истории выйдет в совершенно иную весовую категорию. Ключевым вопросом остается, насколько устойчивым окажется этот рост за пределами летнего сезона, когда отпускные направления вроде Анталии уступают место регулярным линиям.
3: Радио Словакия International.
4: Величественный Братиславский град виден издалека. Его характерный силуэт сразу бросается в глаза каждому, кто посещает Братиславу. Замок возвышается на холме над городом, на высоте 85 метров над уровнем Дуная, что еще больше подчеркивает его грандиозность. Элегантный небольшой дворец в стиле рококо некогда служил резиденцией императорского наместника Альберта, получившего этот почетный пост благодаря браку с эрцгерцогиней Марией Кристиной, дочерью Марии Терезии. Супруги, будучи большими ценителями искусства, начали собирать богатую коллекцию произведений искусства, которая впоследствии стала основой всемирно известной галереи Альбертино в Вене. В мае 1811 года замок пострадал от разрушительного пожара и на протяжении 150 лет лежал в руинах. Полная реконструкция замка и дворца была завершена лишь в 1968 году. О человеке, стоявшем у истоков возрождения Братиславского замка, мы расскажем в рамках нашего цикла «Сокровищница словацкой архитектуры». Профессор, доктор наук, архитектор Альфред Пифл является одним из основателей архитектурного образования в Словакии. Он был не только первым деканом факультета архитектуры и строительства Словацкого технического университета в Братиславе. За 10 лет его деятельности университет выпустил целую плеяду архитекторов, специалистов по охране памятников и историков архитектуры. Альфред Пифл оставил после себя многогранный и во многом до сих пор недооцененный труд, свидетельствующий о междисциплинарном подходе, который наиболее ярко проявился в сохранении и реконструкции Братиславского замка. Хотя впоследствии судьба распорядилась с Альфредом Пифлом жестоко, а его имя было надолго забыто, он сыграл важную роль в зарождении и реализации самой масштабной акции по сохранению памятников архитектуры в Словакии за всю ее историю. Именно в борьбе за Братиславский замок в полной мере проявились его человеческие профессиональные качества и особенно его многогранность как архитектора, хранителя памятников, историка архитектуры, педагога, археолога и исследователя. Альфред Пифл родился 13 июня 1907 года в Кирхатице над Орлицей, сегодня Устье над Орлицей. После окончания Чешского технического университета в Праге некоторое время был чертежником в фирме «Батя», позднее работал архитектором. В 1937 году защитил докторскую диссертацию. В 1947 году он начал работать в Словацком техническом университете, а 3 года спустя стал первым деканом факультета истории архитектуры и строительства. Альфред Пифл был одним из главных инициаторов спасения руин Братиславского замка. С 1953 по 1957 год он руководил проектными работами по его реставрации. Продолжает историк архитектуры Яна Поганичева, автор монографии «Альфред Пифл. Архитектор с душой хранителя памятников».
5: Профессор Пифл сыграл важную роль в спасении многих архитектурных памятников на территории Чехословакии, а также в исследовании истории архитектуры Словакии. Он подчеркивал то огромное значение, которое для архитекторов и специалистов по охране памятников имеют вспомогательные исторические науки. Именно поэтому посвятил себя археологии, геометрии, математическим наукам, истории и музееведению. Мы, вероятно, были бы несправедливы, если бы ограничили вклад Альфреда Пифла в наше архитектурное наследие исключительно Братиславским замком. С этой эпохой или этапом была, несомненно, связана и его деятельность на архитектурном факультете, поскольку в то время, с 1950 по 1952 год, он был первым деканом архитектурно-строительного факультета Словацкого технического университета, а позднее, параллельно, также являлся первым заведующим кафедрой истории архитектуры. Воспитанники этой кафедры вошли в число его сотрудников при подготовке реставрации замка. Молодые коллеги Альфреда Пифла, ассистенты и аспиранты, также как архитектор Микулаш Баша, архитектор Даниэль Майзлик и архитектор Ян Лихнер, стали соавторами его эскизного проекта «Восстановление замка».
4: Мысль о том, что с руинами Братиславского замка нужно что-то делать, время от времени появлялась задолго до того, как профессор Пифл выступил со своей идеей его восстановления, рассказывает Лукаш Пифл, старший сын Альфреда Пифла.
6: В 1942
7: году, в годы Словацкого государства военного времени, был объявлен международный конкурс на разработку проектов по использованию
0: использованию замкового холма. Лишь два из всех предложений предусматривали реконструкцию дворца замка или же консервацию руин замка. Авторы считали, что весь массив Братиславского замка, а точнее его очертания, должны были открываться взору прежде всего со стороны Дуная. Причем для сохранения целостности всего ансамбля замкового холма и замка с дворцом предлагалось построить только фанерные контуры замка. К счастью, этого не произошло. В 1950-е годы на одной конференции по вопросу о замке и замковом дворце отец заявил, что если у чехов есть Пражский град, то почему бы и словаки не могли иметь свой Братиславский град? И тогда от имени своего архитектурного факультета он взялся за непростую задачу по разработке предпроектной и проектной документации для спасения этого выдающегося архитектурного памятника.
4: С точки зрения методики, профессор Пифл применил при реставрации замка так называемую стилистическую реконструкцию. Это означало, что он предлагал восстановить замок в его позднебарочном, так называемом терезианском стиле. Предложение Пифла стало своего рода яблоком раздора на фоне мнений других архитекторов, выступавших за идею удаления руин с замкового холма. Ситуация вокруг Братиславского замка была очень сложной. В 1956 году она еще более обострилась не только на самом замковом холме, но и в том, что касалось подрядчиков, а также в связи с острыми спорами, которые все более разгорались между экспертами, архитекторами и защитниками памятников. Раздавались самые разные, порой абсурдные обвинения. Говорилось, например, что реконструкция Братиславского замка – это введение общественности в заблуждение, и что деньги, использованные на реконструкцию замка – этой резиденции феодалов и угнетателей словацких рабочих и крестьян, можно было бы направить на строительство жилья. Все это в конечном итоге привело к отстранению профессора Пифла от участия в работах и позднее к его аресту. Процитируем выдержку из книги Яны Пуганичевой «Альфред Пифл. Архитектор с душой хранителя памятников».
0: Рассекреченные материалы, находящиеся в архивах Института памяти народа, показывают истинную или, скорее, сфабрикованную причину ареста Альфреда Пифла. Профессор предположительно находился в поле зрения спецслужб еще в годы войны, когда сотрудничал с чехословацким и лондонским правительством в изгнании. Государственная безопасность продолжала следить за его деятельностью и после войны, в том числе из-за его враждебного отношения к Советскому Союзу, освободительной роли Красной Армии и тогдашнему политическому курсу. Чехословакии. После событий февраля 1948 года госбезопасность, вероятно, располагала сетью информаторов непосредственно в Словацком техническом университете в Братиславе. Это следует из подробной информации, описывающей профессиональную деятельность Пифла в материалах расследования. Дело Пифла усугублялось еще и тем, что во время обыска у него дома были изъяты дневники за 1945 год, в которых он выражал недовольство установлением в Чехословакии народно-демократического режима. Эта его личная позиция стала еще более выраженной в 1950 году в связи с началом политических чисток на факультете архитектуры и строительства Словацкого технического университета, где он тогда был деканом. Из текста обвинительного заключения следует, что поводом для ареста стало письмо профессора, адресованное его матери, которое так и не было ей доставлено из-за прямого вмешательства органов госбезопасности. В указанном письме Альфред Пифл, согласно тексту обвинения, грубо оскорбляет советских представителей, товарищей Хрущева и Булганина, а также порочит Союз Советских Социалистических Республик. В то же время, как указано в обвинении, он подстрекательски выступает в отношении Чехословацкой Республики и ее общественного строя. Так, в ходе одной конференции, проходившей во Франции, Пифл, цитирую, клеветал на наш народно-демократический строй, называя его демократурой и обществом за железным занавесом. В ходе судебного разбирательства защита утверждала, что содержание неотправленного личного письма матери, то есть одному человеку, не может считаться преступлением. Однако прокурор отметил, что мать наверняка зачитала бы это письмо другим людям и что свое мнение Альфред Пифл, безусловно, высказывал и в рамках своей университетской деятельности.
4: Продолжает историк Яна Пуганичева.
6: Пана профессора Пифла по осуждению отвезли.
5: После вынесения приговора профессор Пифл был немедленно отправлен из следственного изолятора на урановые рудники в чешском городе Пшибрам, где он столкнулся с самыми тяжелыми условиями содержания. Затем его перевели в пражскую тюрьму Панкрац, где он, как обычно, вел очень подробные дневники о своей тюремной жизни. Он прятал их под матрасом, и поэтому примечательно, что позже их удалось тайно вынести из тюрьмы. Здесь следует отметить, что профессор Пифл находился в Панкраце в компании других интеллектуалов, среди которых были и один из самых выдающихся представителей словацкого модернизма, архитектор Эуген Крамар и теолог, историк архитектуры и искусства доктор Валер Заварский. Вместе с профессором Крамаром они работали в тюремном проектном бюро, где отвечали за несколько архитектурных заказов, а профессор Пифл также принимал участие в реставрации сграфита монастыря Варнавиток в Праге.
7: Он са в 59-м вратил, дался поведать, до цивилу.
0: В 1959 году отец вернулся из тюрьмы с заражением крови, которое получил при соскребывании с граффита со стены дворца кармелиток в Праге. На работу его нигде не брали. В конце концов, ему удалось устроиться на Братиславском газобетонном заводе, где ему доверили связывание газобетонных панелей. Однажды, по недосмотру или неосторожности крановщика, панель придавила отца к стене, он получил переломы нескольких ребер и полгода был на больничном. Совершенно случайно, один его бывший университетский ассистент, архитектор Горак, узнал о плачевном положении отца и рекомендовал его на должность бригадира на строительстве детского сада и дома культуры в городе Сенец. Как бригадир отец получал такую же зарплату, как и каменщик, то есть 6 крон 20 гелеров в час.
4: Рассказал старший сын профессора Альфреда Пифла Лукаш Пифл. Позднее один из бывших студентов Альфреда Пифла предложил ему место в строительном отделе администрации города Пезинок.
5: Постепенно Альфред Пифл погрузился в жизнь исследователя архитектуры. Несмотря на то, что снова занять должность профессора и вернуться в академическую сферу ему так и не разрешили, он полностью вернулся к документированию памятников архитектуры и к археологии, науке, которая стала для него своего рода символическим убежищем.
4: Время подтвердило эффективность методологии архитектурно-исторических исследований Альфреда Пифла, легшей в основу документирования, сохранения и реставрации исторических архитектурных объектов. Составленные им планы строения на территории Братиславского подзамочья перед началом работ по их сносу приобрели значимость подлинного документа и стали одним из самых ценных наследий, которое профессор Пифл оставил потомкам.

Дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдулани Арут и автор и ведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами, желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы, счастливо!

0: Словакия International. Словакия сегодня.
1: Уважаемые радиослушатели, здравствуйте. Из Братиславской студии вас приветствует Ирина Сечикова. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: Президент Петер Пеллегрини отправился с рабочим визитом в Нью-Йорк для участия в 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В ходе поездки глава государства выступит на общеполитических дебатах Генассамблеи, примет участие в заседании Совета Безопасности ООН и проведет ряд двусторонних встреч с зарубежными партнерами и представителями организации. В состав словацкой делегации также вошел министр иностранных дел Юрай Бланар. Особое значение визиту придает предстоящая кампания Словакии за место непостоянного члена Совбезопасности ООН на 28-29 годы. Заявление премьер-министра Роберта Фица о статье 5 Североатлантического договора вызвало новую дискуссию между властью и оппозицией. Глава парламентской фракции партии СМЕР СД Ян Рихтер заявил, что слова премьера не означают отказа от союзнических обязательств, а являются призывом к более активным мирным инициативам со стороны НАТО и Евросоюза. По его мнению, нельзя стремиться к применению статьи 5, поскольку это означало бы дальнейшую эскалацию конфликта. Рихтер также подчеркнул, что война на Украине не имеет военного решения и должна завершиться путем переговоров. Партии «Прогрессивная Словакия» выступили с противоположной оценкой. Депутат парламента Зузана Местерова заявила, что слова Фица являются неверной интерпретацией статьи 5 и представляют угрозу безопасности страны. По ее словам, этот пункт Североатлантического договора гарантирует коллективную защиту государств-членов в случае нападения и является ключевым элементом безопасности Словакии. Местерова считает, что подобные заявления могут создавать впечатление ослабления приверженности страны союзническим обязательствам и посылать неоднозначные сигналы партнерам по НАТО. Премьер-министр Роберт Фицо отреагировал на критику со стороны президента Чехии Петра Павела, который ранее назвал его высказывания о статье 5 Североатлантического договора серьезными и заслуживающими внимания. Глава словацкого правительства заявил, что уважает чешского лидера, однако предпочел бы, чтобы тот с таким же уважением относился к его позиции, основанной на приоритете мирного урегулирования конфликтов. По словам Фицо, он не намерен поддерживать действия, которые могут привести к прямому военному столкновению между НАТО и Россией. Министр культуры Мартина Шимковичева отправилась в США с рабочим визитом, посвященным поддержке словацкого культурного наследия, образовательных инициатив и культурной дипломатии. В течение недели глава ведомства примет участие в ряде мероприятий, направленных на укрепление связи со словацкой диаспорой и продвижение словацкой культуры в США. На новом заводе компании «Volvo» в Словакии сотрудники вышли на свою первую рабочую смену. Тем самым предприятие перешло к практическому этапу запуска производства, который считается важной вехой для одного из крупнейших промышленных проектов последних лет в стране. Ожидается, что предприятие будет способствовать созданию новых рабочих мест и укреплению позиций Словакии как одного из ведущих европейских центров автомобилестроения. По данным организаторов, около 30 тысяч человек приняли участие в национальном марше «За жизнь», который прошел в центре Братиславы под патронажем конференции епископов Словакии. Участники акции выступили в поддержку защиты жизни от зачатия до естественной смерти. Организаторы заявили, что их долгосрочной целью остается отмена закона об искусственном прерывании беременности, а также расширение помощи матерям и детям. Приветствие участникам направил и Папа Римский Лев XIV. Сборная Словакии по теннису одержала победу над командой Греции и вышла в квалификационный раунд борьбы за путевку в финальный турнир Кубка Дэвиса. Решающим стал заключительный матч противостояния, в котором словацкий теннисист Норберт Гомбош сумел вырвать победу в напряженной борьбе и принес своей команде общий успех.
0: Тема дня.
2: Словакия избрана членом Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ. на период с 2026 по 2028 год. Решение было принято на сессии Генеральной конференции агентства в Вене. Таким образом, наша страна уже в пятый раз и впервые за последние 11 лет возвращается в один из ключевых руководящих органов МАГАТЭ. В 2014-15 годах Словакия председательствовала в Совете управляющих. Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар назвал избрание очередным подтверждением того, что республика является ответственным и уважаемым международным партнером. По его словам, Словакия входит

0: укреплять и развивать техническое сотрудничество прежде всего с государствами, которые только начинают использовать ядерную энергетику. Представлять республику в Совете управляющих будет председатель управления ядерного надзора Словакии Марта Жьякова. Ее заместителем назначен постоянный представитель страны при ООН и других международных организациях в Вене Петер Буриан. Эти назначения были утверждены правительством в августе текущего года. Международное агентство по атомной энергии было создано в 1957 году и является автономной организацией в системе ООН. Штаб-квартира агентства находится в Вене. Сегодня в состав МАГАТЭ входят 182 государства. Основная задача агентства – содействие безопасному и мирному использованию ядерной энергии и ядерных технологий. Словакия является членом организации с 1993 года. Совет управляющих насчитывает 35 государств-членов и считается одним из главных органов принятия решений между сессиями Генеральной конференции. Он рассматривает вопросы ядерной безопасности, контроля и проверок, технического сотрудничества, а также программы и бюджета агентства. Вместе со Словакией в состав Совета были избраны еще 10 стран. Ангола, Бразилия, Греция, Гондурас, Кувейт, Малайзия, Мексика, Нигерия, Новая Зеландия и Швеция. Полномочия Словакии начнутся после завершения 70-й сессии Генеральной конференции 18 сентября и продлятся до окончания 72-й сессии, намеченной на сентябрь 2028 года. За всю историю Словакия входила в Совет управляющих МАГАТЭ 4 раза – в 1994-96, в 1998-2000, 2004-2006 и 2013-2015 годах. В период с 2014 по 2015 год страна также возглавляла этот орган. Уважаемые слушатели, Международное радио Словакии продолжает свою работу. Из Братиславской студии вас приветствуют Владимир Веселов и Абдулани Арут. Коротко о том, что вас ждет далее в нашей программе. В первом сюжете нашей программы мы расскажем о росте пассажиропотока и рекордных показателях, достигнутых Братиславским аэропортом имени Милана Ростислава Штефаника. В этом году мы отмечаем 5-летие со дня окончания полной реставрации Братиславского замка. В нашей сегодняшней программе рассказ о непростой судьбе профессора Альфреда Пифла, инициатора восстановления Братиславского града. Музыку, которая будет звучать в нашей программе, для вас подобрал музыкальный редактор Радомир Меша. Друзья, мы рады, что эти полчаса вы решили провести с Международным радио Словакии. Надеемся, что вы останетесь с нами до конца передачи и желаем вам приятного прослушивания. Аэропорт имени Милана Ростислава Штефаника в Братиславе установил абсолютно исторический рекорд. В августе он обслужил на прилетах и отлетах около 626 тысяч пассажиров, на 76% больше, чем в августе прошлого года, когда через терминал прошло более 355 тысяч человек. Об этом сообщила пресс-секретарь аэропорта Вероника Демичева. По ее данным, за 8 месяцев этого года аэропорт обслужил 3 194 тысячи 274 пассажира. Рост в годовом сопоставлении на 101%. Рекордным оказался и август по числу рейсов. 4736 взлетов и посадок, то есть на 34% больше, чем годом ранее. За 8 месяцев 28 230 рейсов, то есть плюс 42%. Больше всего пассажиров улетало из Братиславы в турецкую Анталию. Далее следовали регулярные направления. Барселона, Рим, Лондон и Кошице. За 8 месяцев первая пятерка выглядит иначе. Барселона, Лондон, Кошице, Анталия, Рим.
1: Абсолютного исторического месячного максимума по числу обслуженных пассажиров аэропорт имени Милана Ростислава Штефаника достиг в августе. В восьмом месяце этого года он обслужил при прилетах и отлетах в общей сложности 625 742 пассажира, что на 76% больше, чем в августе прошлого года, когда было обслужено более 355 тысяч пассажиров. В августе мы достигли абсолютного месячного рекорда за всю историю Братиславского аэропорта и одновременно месячного пика этого летнего сезона и всего года. За один месяц мы обслужили почти 626 тысяч пассажиров, что в среднем составляет более 20 тысяч пассажиров в день.

0: Исключительная цифра, которая еще отчетливее подчеркивает рекордный рост и исторически самый сильный год нашего аэропорта. В августе в Братиславском аэропорту состоялось также рекордное число рейсов – 4736 взлетов и посадок, то есть на 34% больше, чем в августе прошлого года. С начала года и до конца восьмого месяца – это в сумме уже 28 230 рейсов, или же на 42% больше, чем за тот же период годом ранее. Больше всего пассажиров вылетело из Братиславы в августе на турецкий курорт Анталия. За ней следовали регулярные направления Барселона, Рим, Лондон и Кошице.
1: Еще один исторический рубеж аэропорт взял в том же августе. Впервые за свою 75-летнюю историю он преодолел планку 3 миллионов пассажиров за один календарный год. По оценке аэропорта, к концу года этот показатель должен превысить 4 миллиона.
2: Od začiatku roka už počet cestujúcich na letisku Milana Rastislava Štefánika prekonal historickú hranicu 3 miliónov.
0: С начала года число пассажиров аэропорта имени Милана Ростислава Штефаника уже превзошло историческую планку 3 миллионов. До конца августа аэропорт обслужил в общей сложности 3 миллиона 194 тысячи 274 пассажира, что представляет собой рост на 101% в годовом сопоставлении. При этом Братиславский аэропорт впервые за свою 75-летнюю историю перешагнул рубеж 3 миллионов пассажиров за один календарный год. Этой значимой вехи удалось достичь уже в течение августа, а к концу года число пассажиров должно превысить 4 миллиона.
1: Генеральный директор аэропорта Душан Новота называет августовские показатели исключительными. Они, по его словам, еще сильнее подчеркивают рекордный рост и то, что текущий год становится исторически самым сильным в работе аэропорта. Растет и грузовое направление, хотя динамика здесь куда более сдержанная. В августе объем грузовых перевозок составил 1466 тонн, то есть плюс 8% к прошлому году. За 8 месяцев через аэропорт прошло более 14 022 тонн грузов, что на 16% больше, чем в тот же период прошлого года. Итог таков. Братиславский аэропорт входит в осень с двумя рекордами – месячным и годовым. Если темпы сохранятся, 2026 год он закончит с более чем 4 миллионами пассажиров, то есть впервые в своей истории выйдет в совершенно иную весовую категорию. Ключевым вопросом остается, насколько устойчивым окажется этот рост за пределами летнего сезона, когда отпускные направления вроде Анталии уступают место регулярным линиям.
3: Радио Словакия International.

0: Величественный Братиславский град виден издалека. Его характерный силуэт сразу бросается в глаза каждому, кто посещает Братиславу. Замок возвышается на холме над городом, на высоте 85 метров над уровнем Дуная, что еще больше подчеркивает его грандиозность. Элегантный небольшой дворец в стиле рококо некогда служил резиденцией императорского наместника Альберта, получившего этот почетный пост благодаря браку с эрцгерцогиней Марией Кристиной, дочерью Марии Терезии. Супруги, будучи большими ценителями искусства, начали собирать богатую коллекцию произведений искусства, которая впоследствии стала основой всемирно известной галереи Альбертино в Вене. В мае 1811 года замок пострадал от разрушительного пожара и на протяжении 150 лет лежал в руинах. Полная реконструкция замка и дворца была завершена лишь в 1968 году. О человеке, стоявшем у истоков возрождения Братиславского замка, мы расскажем в рамках нашего цикла «Сокровищница словацкой архитектуры». Профессор, доктор наук, архитектор Альфред Пифл является одним из основателей архитектурного образования в Словакии. Он был не только первым деканом факультета архитектуры и строительства Словацкого технического университета в Братиславе. За 10 лет его деятельности университет выпустил целую плеяду архитекторов, специалистов по охране памятников и историков архитектуры. Альфред Пифл оставил после себя многогранный и во многом до сих пор недооцененный труд, свидетельствующий о междисциплинарном подходе, который наиболее ярко проявился в сохранении и реконструкции Братиславского замка. Хотя впоследствии судьба распорядилась с Альфредом Пифлом жестоко, а его имя было надолго забыто, он сыграл важную роль в зарождении и реализации самой масштабной акции по сохранению памятников архитектуры в Словакии за всю ее историю. Именно в борьбе за Братиславский замок в полной мере проявились его человеческие профессиональные качества и особенно его многогранность как архитектора, хранителя памятников, историка архитектуры, педагога, археолога и исследователя. Альфред Пифл родился 13 июня 1907 года в Кирхатице над Орлице, сегодня Устье над Орлице. После окончания Чешского технического университета в Праге некоторое время был чертежником в фирме «Батя», позднее работал архитектором. В 1937 году защитил докторскую диссертацию. В 1947 году он начал работать в Словацком техническом университете, а 3 года спустя стал первым деканом факультета истории архитектуры и строительства. Альфред Пифл был одним из главных инициаторов спасения руин Братиславского замка. С 1953 по 1957 год он руководил проектными работами по его реставрации. Продолжает историк архитектуры Яна Поганичева, автор монографии «Альфред Пифл. Архитектор с душой хранителя памятников».
1: Профессор Пифл сыграл важную роль в спасении многих архитектурных памятников на территории Чехословакии, а также в исследовании истории архитектуры Словакии. Он подчеркивал то огромное значение, которое для архитекторов и специалистов по охране памятников имеют вспомогательные исторические науки. Именно поэтому посвятил себя археологии, геометрии, математическим наукам, истории и музееведению. Мы, вероятно, были бы несправедливы, если бы ограничили вклад Альфреда Пифла в наше архитектурное наследие исключительно Братиславским замком. С этой эпохой или этапом была, несомненно, связана и его деятельность на архитектурном факультете, поскольку в то время, с 1950 по 1952 год, он был первым деканом архитектурно-строительного факультета Словацкого технического университета, а позднее, параллельно, также являлся первым заведующим кафедрой истории архитектуры. Воспитанники этой кафедры вошли в число его сотрудников при подготовке реставрации замка. Молодые коллеги Альфреда Пифла, ассистенты, аспиранты, также как архитектор Микулаш Баша, архитектор Даниэль Майзлик и архитектор Ян Лихнер стали соавторами его эскизного проекта «Восстановление замка».
0: Мысль о том, что с руинами Братиславского замка нужно что-то делать, время от времени появлялась задолго до того, как профессор Пифл выступил со своей идеей его восстановления, рассказывает Лукаш Пифл, старший сын Альфреда Пифла.
2: В 1942 году, в годы словацкого государства военного времени, был объявлен международный конкурс на разработку проектов по использованию замкового холма. Лишь два из всех предложений предусматривали реконструкцию дворца замка или же консервацию руин замка. Авторы считали, что весь массив Братиславского замка, а точнее его очертания, должны были открываться взору прежде всего со стороны Дуная. Причем для сохранения целостности всего ансамбля замкового холма и замка с дворцом предлагалось построить только фанерные контуры замка. К счастью, этого не произошло. В 1950-е годы на одной конференции по вопросу о замке и замковом дворце отец заявил, что если у чехов есть Пражский град, то почему бы и словаки не могли иметь свой Братиславский град? И тогда от имени своего архитектурного факультета он взялся за непростую задачу по разработке предпроектной и проектной документации для спасения этого выдающегося архитектурного памятника.
0: С точки зрения методики, профессор Пифл применил при реставрации замка так называемую стилистическую реконструкцию. Это означало, что он предлагал восстановить замок в его позднебарочном, так называемом терезианском стиле. Предложение Пифла стало своего рода яблоком раздора на фоне мнений других архитекторов, выступавших за идею удаления руин с замкового холма. Ситуация вокруг Братиславского замка была очень сложной. В 1956 году она еще более обострилась не только на самом замковом холме, но и в том, что касалось подрядчиков, а также в связи с острыми спорами, которые все более разгорались между экспертами, архитекторами и защитниками памятников. Раздавались самые разные, порой абсурдные обвинения. Говорилось, например, что реконструкция Братиславского замка – это введение общественности в заблуждение, и что деньги, использованные на реконструкцию замка – этой резиденции феодалов и угнетателей словацких рабочих и крестьян, можно было бы направить на строительство жилья. Все это в конечном итоге привело к отстранению профессора Пифла от участия в работах и позднее к его аресту. Процитируем выдержку из книги Яны Пуганичевой «Альфред Пифл. Архитектор с душой хранителя памятников».
2: Рассекреченные материалы, находящиеся в архивах Института памяти народа, показывают истинную или, скорее, сфабрикованную причину ареста Альфреда Пифла. Профессор предположительно находился в поле зрения спецслужб еще в годы войны, когда сотрудничал с чехословацким и лондонским правительством в изгнании. Государственная безопасность продолжала следить за его деятельностью и после войны, в том числе из-за его враждебного отношения к Советскому Союзу, освободительной роли Красной Армии и тогдашнему политическому курсу Чехословакии. После событий февраля 1948 года госбезопасность, вероятно, располагала сетью информаторов непосредственно в Словацком техническом университете в Братиславе. Это следует из подробной информации, описывающей профессиональную деятельность Пифла в материалах расследования. Дело Пифла усугублялось еще и тем, что во время обыска у него дома были изъяты дневники за 1945 год, в которых он выражал недовольство установлением в Чехословакии народно-демократического режима. Эта его личная позиция стала еще более выраженной в 1950 году в связи с началом политических чисток на факультете архитектуры и строительства Словацкого технического университета, где он тогда был деканом. Из текста обвинительного заключения следует, что поводом для ареста стало письмо профессора, адресованное его матери, которое так и не было ей доставлено из-за прямого вмешательства органов госбезопасности. В указанном письме Альфред Пифл, согласно тексту обвинения, грубо оскорбляет советских представителей, товарищей Хрущева и Булганина, а также порочит Союз Советских Социалистических Республик. В то же время, как указано в обвинении, он подстрекательски выступает в отношении Чехословацкой Республики и ее общественного строя. Так, в ходе одной конференции, проходившей во Франции, Пифл, цитирую, клеветал на наш народно-демократический строй, называя его демократурой и обществом за железным занавесом. В ходе судебного разбирательства защита утверждала, что содержание неотправленного личного письма матери, то есть одному человеку, не может считаться преступлением. Однако прокурор отметил, что мать наверняка зачитала бы это письмо другим людям и что свое мнение Альфред Пифл, безусловно, высказывал и в рамках своей университетской деятельности.
0: Продолжает историк Яна Пуганичева.
3: Пана профессора
1: После вынесения приговора профессор Пифл был немедленно отправлен из следственного изолятора на урановые рудники в чешском городе Пшибрам, где он столкнулся с самыми тяжелыми условиями содержания. Затем его перевели в пражскую тюрьму Панкратс, где он, как обычно, вел очень подробные дневники о своей тюремной жизни. Он прятал их под матрасом, и поэтому примечательно, что позже их удалось тайно вынести из тюрьмы. Здесь следует отметить, что профессор Пифл находился в Панкратце в компании других интеллектуалов, среди которых были и один из самых выдающихся представителей словацкого модернизма, архитектор Эуген Крамар и теолог, историк архитектуры и искусства доктор Валер Заварский. Вместе с профессором Крамаром они работали в тюремном проектном бюро, где отвечали за несколько архитектурных заказов, а профессор Пифл также принимал участие в реставрации сграфита монастыря Варнавиток в Праге.
3: Он са в 59-м вратил, даса поведать, до цивилу.
2: В 1959 году отец вернулся из тюрьмы с заражением крови, которое получил при соскребывании с графитта со стены дворца кармелиток в Праге. На работу его нигде не брали. В конце концов, ему удалось устроиться на Братиславском газобетонном заводе, где ему доверили связывание газобетонных панелей. Однажды, по недосмотру или неосторожности крановщика, панель придавила отца к стене, он получил переломы нескольких ребер и полгода был на больничном. Совершенно случайно, один его бывший университетский ассистент, архитектор Горак, узнал о плачевном положении отца и рекомендовал его на должность бригадира на строительстве детского сада и дома культуры в городе Сенец. Как бригадир отец получал такую же зарплату, как и каменщик, то есть 6 крон 20 гелеров в час.
0: Рассказал старший сын профессора Альфреда Пифла Лукаш Пифл. Позднее один из бывших студентов Альфреда Пифла предложил ему место в строительном отделе администрации города Зинок.
1: Постепенно Альфред Пифл погрузился в жизнь исследователя архитектуры. Несмотря на то, что снова занять должность профессора и вернуться в академическую сферу ему так и не разрешили, он полностью вернулся к документированию памятников архитектуры и к археологии, науке, которая стала для него своего рода символическим убежищем.
0: Время подтвердило эффективность методологии архитектурно-исторических исследований Альфреда Пифла, легшей в основу документирования, сохранения и реставрации исторических архитектурных объектов. Составленные им планы строений на территории Братиславского подзамочья перед началом работ по их сносу приобрели значимость подлинного документа и стали одним из самых ценных наследий, которое профессор Пифл оставил потомкам.

Дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдулла Ниарут и автор и ведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами, желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы, счастливо!

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Уважаемые радиослушатели, здравствуйте. Из Братиславской студии вас приветствует Ирина Сечикова. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: Президент Петер Пеллегрини отправился с рабочим визитом в Нью-Йорк для участия в 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В ходе поездки глава государства выступит на общеполитических дебатах Генассамблеи, примет участие в заседании Совета Безопасности ООН и проведет ряд двусторонних встреч с зарубежными партнерами и представителями организации. В состав словацкой делегации также вошел министр иностранных дел Юрай Бланар. Особое значение визиту придает предстоящая кампания Словакии за место непостоянного члена Совбезопасности ООН на 28-29 годы. Заявление премьер-министра Роберта Фица о статье 5 Североатлантического договора вызвало новую дискуссию между властью и оппозицией. Глава парламентской фракции партии СМЕР СД Ян Рихтер заявил, что слова премьера не означают отказа от союзнических обязательств, а являются призывом к более активным мирным инициативам со стороны НАТО и Евросоюза. По его мнению, нельзя стремиться к применению статьи 5, поскольку это означало бы дальнейшую эскалацию конфликта. Рихтер также подчеркнул, что война на Украине не имеет военного решения и должна завершиться путем переговоров. Партии «Прогрессивная Словакия» выступили с противоположной оценкой. Депутат парламента Зузана Местерова заявила, что слова Фица являются неверной интерпретацией статьи 5 и представляют угрозу безопасности страны. По ее словам, этот пункт Североатлантического договора гарантирует коллективную защиту государств-членов в случае нападения и является ключевым элементом безопасности Словакии. Местерова считает, что подобные заявления могут создавать впечатление ослабления приверженности страны союзническим обязательствам и посылать неоднозначные сигналы партнерам по НАТО. Премьер-министр Роберт Фицо отреагировал на критику со стороны президента Чехии Петра Павела, который ранее назвал его высказывания о статье 5 Североатлантического договора серьезными и заслуживающими внимания. Глава словацкого правительства заявил, что уважает чешского лидера, однако предпочел бы, чтобы тот с таким же уважением относился к его позиции, основанной на приоритете мирного урегулирования конфликтов. По словам Фицо, он не намерен поддерживать действия, которые могут привести к прямому военному столкновению между НАТО и Россией. Министр культуры Мартина Шимковичева отправилась в США с рабочим визитом, посвященным поддержке словацкого культурного наследия, образовательных инициатив и культурной дипломатии. В течение недели глава ведомства примет участие в ряде мероприятий, направленных на укрепление связи со словацкой диаспорой и продвижение словацкой культуры в США. На новом заводе компании «Volvo» в Словакии сотрудники вышли на свою первую рабочую смену. Тем самым предприятие перешло к практическому этапу запуска производства, который считается важной вехой для одного из крупнейших промышленных проектов последних лет в стране. Ожидается, что предприятие будет способствовать созданию новых рабочих мест и укреплению позиций Словакии как одного из ведущих европейских центров автомобилестроения. По данным организаторов, около 30 тысяч человек приняли участие в национальном марше «За жизнь», который прошел в центре Братиславы под патронажем конференции епископов Словакии. Участники акции выступили в поддержку защиты жизни от зачатия до естественной смерти. Организаторы заявили, что их долгосрочной целью остается отмена закона об искусственном прерывании беременности, а также расширение помощи матерям и детям. Приветствие участникам направил и Папа Римский Лев XIV. Сборная Словакии по теннису одержала победу над командой Греции и вышла в квалификационный раунд борьбы за путевку в финальный турнир Кубка Дэвиса. Решающим стал заключительный матч противостояния, в котором словацкий теннисист Норберт Гомбош сумел вырвать победу в напряженной борьбе и принес своей команде общий успех.
0: Тема дня.
2: Словакия избрана членом Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ. на период с 2026 по 2028 год. Решение было принято на сессии Генеральной конференции агентства в Вене. Таким образом, наша страна уже в пятый раз и впервые за последние 11 лет возвращается в один из ключевых руководящих органов МАГАТЭ. В 2014-2015 годах Словакия председательствовала в Совете управляющих. Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар назвал избрание очередным подтверждением того, что республика является ответственным и уважаемым международным партнером. По его словам, Словакия входит в число государств с самой высокой долей атомной энергии в производстве электроэнергии в мире. Страна обладает многолетним опытом и серьезной экспертной базой в атомной сфере, поэтому рассматривает работу в Совете управляющих не только как признание своих достижений, но и как возможность внести вклад в принятие решений на международном уровне. Основными приоритетами словацкой стороны станут укрепление ядерной безопасности, поддержка независимых механизмов контроля и верификации МАГАТЭ, а также содействие безопасному и исключительно мирному использованию атомной энергии, науки и технологий. Словакия также намерена делиться практическим опытом, помогать в подготовке специалистов и развивать техническое сотрудничество прежде всего с государствами, которые только начинают использовать ядерную энергетику. Представлять республику в Совете управляющих будет председатель управления ядерного надзора Словакии Марта Жьякова. Ее заместителем назначен постоянный представитель страны при ООН и других международных организациях в Вене Петер Буриан. Эти назначения были утверждены правительством в августе текущего года. Международное агентство по атомной энергии было создано в 1957 году и является автономной организацией в системе ООН. Штаб-квартира агентства находится в Вене. Сегодня в состав МАГАТЭ входят 182 государства. Основная задача агентства – содействие безопасному и мирному использованию ядерной энергии и ядерных технологий. Словакия является членом организации с 1993 года. Совет управляющих насчитывает 35 государств-членов и считается одним из главных органов принятия решений между сессиями Генеральной конференции. Он рассматривает вопросы ядерной безопасности, контроля и проверок, технического сотрудничества, а также программы и бюджета агентства. Вместе со Словакией в состав Совета были избраны еще 10 стран. Ангола, Бразилия, Греция, Гондурас, Кувейт, Малайзия, Мексика, Нигерия, Новая Зеландия и Швеция. Полномочия Словакии начнутся после завершения 70-й сессии Генеральной конференции 18 сентября и продлятся до окончания 72-й сессии, намеченной на сентябрь 2028 года. За всю историю Словакия входила в Совет управляющих МАГАТЭ 4 раза – в 1994-96, 1998-2000, 2004-2006 и 2013-2015 годах. В период с 2014 по 2015 год страна также возглавляла этот орган. Уважаемые слушатели, Международное радио Словакии продолжает свою работу. Из Братиславской студии вас приветствуют Владимир Веселов и Абдулани Арут. Коротко о том, что вас ждет далее в нашей программе. В первом сюжете нашей программы мы расскажем о росте пассажиропотока и рекордных показателях, достигнутых Братиславским аэропортом имени Милана Ростислава Штефаника. В этом году мы отмечаем 5-летие со дня окончания полной реставрации Братиславского замка. В нашей сегодняшней программе рассказ о непростой судьбе профессора Альфреда Пифла, инициатора восстановления Братиславского града. Музыку, которая будет звучать в нашей программе, для вас подобрал музыкальный редактор Радомир Меша. Друзья, мы рады, что эти полчаса вы решили провести с Международным радио Словакии. Надеемся, что вы останетесь с нами до конца передачи и желаем вам приятного прослушивания. Аэропорт имени Милана Ростислава Штефаника в Братиславе установил абсолютный исторический рекорд. В августе он обслужил на прилетах и отлетах около 626 тысяч пассажиров, на 76% больше, чем в августе прошлого года, когда через терминал прошло более 355 тысяч человек. Об этом сообщила пресс-секретарь аэропорта Вероника Демичева. По ее данным, за 8 месяцев этого года аэропорт обслужил 3 194 200 274 пассажира, рост в годовом сопоставлении на 101%. Рекордным оказался и август по числу рейсов – 4736 взлетов и посадок, то есть на 34% больше, чем годом ранее. За 8 месяцев – 28230 рейсов, то есть плюс 42%. Больше всего пассажиров улетало из Братиславы в турецкую Анталию. Далее следовали регулярные направления – Барселона, Рим, Лондон и Кошице. За 8 месяцев первая пятерка выглядит иначе – Барселона, Лондон, Кошице, Анталия, Рим.
3: Абсолютного исторического месячного максимума по числу обслуженных пассажиров аэропорт имени Милана Ростислава Штефаника достиг в августе. В восьмом месяце этого года он обслужил при прилетах и отлетах в общей сложности 625742 пассажира, что на 76% больше, чем в августе прошлого года, когда было обслужено более 355 тысяч пассажиров. В августе мы достигли абсолютного месячного рекорда за всю историю Братиславского аэропорта и одновременно месячного пика этого летнего сезона и всего года. За один месяц мы обслужили почти 626 тысяч пассажиров, что в среднем составляет более 20 тысяч пассажиров в день. Исключительная цифра, которая еще отчетливее подчеркивает рекордный рост и исторически самый сильный год нашего аэропорта. В августе в Братиславском аэропорту состоялось также рекордное число рейсов – 4736 взлетов и посадок, то есть на 34% больше, чем в августе прошлого года. С начала года и до конца восьмого месяца – это в сумме уже 28230 рейсов, или же на 42% больше, чем за тот же период годом ранее. Больше всего пассажиров вылетело из Братиславы в августе на турецкий курорт Анталия. За ней следовали регулярные направления Барселона, Рим, Лондон и Кошице.
2: Еще один исторический рубеж аэропорт взял в том же августе. Впервые за свою 75-летнюю историю он преодолел планку 3 миллионов пассажиров за один календарный год. По оценке аэропорта, к концу года этот показатель должен превысить 4 миллиона.
1: От začiatku roka už počet cestujúcich na letisku Milana Ratislava Štefánika prekonal historickú hranicu 3 miliónov.
3: С начала года число пассажиров аэропорта имени Милана Ратислава Штефаника уже превзошло историческую планку 3 миллионов. До конца августа аэропорт обслужил в общей сложности 3 194 274 пассажира, что представляет собой рост на 101% в годовом сопоставлении. При этом Братиславский аэропорт впервые за свою 75-летнюю историю перешагнул рубеж 3 миллионов пассажиров за один календарный год. Этой значимой вехи удалось достичь уже в течение августа, а к концу года число пассажиров должно превысить 4 миллиона.
2: Генеральный директор аэропорта Душан Новота называет августовские показатели исключительными. Они, по его словам, еще сильнее подчеркивают рекордный рост и то, что текущий год становится исторически самым сильным в работе аэропорта. Растет и грузовое направление, хотя динамика здесь куда более сдержанная. В августе объем грузовых перевозок составил 1466 тонн, то есть плюс 8% к прошлому году. За 8 месяцев через аэропорт прошло более 14 022 тонн грузов, что на 16% больше, чем в тот же период прошлого года. Итог таков. Братиславский аэропорт входит в осень с двумя рекордами – месячным и годовым. Если темпы сохранятся, 2026 год он закончит с более чем 4 миллионами пассажиров, то есть впервые в своей истории выйдет в совершенно иную весовую категорию. Ключевым вопросом остается, насколько устойчивым окажется этот рост за пределами летнего сезона, когда отпускные направления вроде Анталии уступают место регулярным линиям.
0: Радио Словакия International.
4: Величественный Братиславский град виден издалека. Его характерный силуэт сразу бросается в глаза каждому, кто посещает Братиславу. Замок возвышается на холме над городом, на высоте 85 метров над уровнем Дуная, что еще больше подчеркивает его грандиозность. Элегантный небольшой дворец в стиле рококо некогда служил резиденцией императорского наместника Альберта, получившего этот почетный пост благодаря браку с эрцгерцогиней Марией Кристиной, дочерью Марии Терезии. Супруги, будучи большими ценителями искусства, начали собирать богатую коллекцию произведений искусства, которая впоследствии стала основой всемирно известной галереи Альбертино в Вене. В мае 1811 года замок пострадал от разрушительного пожара и на протяжении 150 лет лежал в руинах. Полная реконструкция замка и дворца была завершена лишь в 1968 году. О человеке, стоявшем у истоков возрождения Братиславского замка, мы расскажем в рамках нашего цикла «Сокровищница словацкой архитектуры». Профессор, доктор наук, архитектор Альфред Пифл является одним из основателей архитектурного образования в Словакии. Он был не только первым деканом факультета архитектуры и строительства Словацкого технического университета в Братиславе. За 10 лет его деятельности университет выпустил целую плеяду архитекторов, специалистов по охране памятников и историков архитектуры. Альфред Пифл оставил после себя многогранный и во многом до сих пор недооцененный труд, свидетельствующий о междисциплинарном подходе, который наиболее ярко проявился в сохранении и реконструкции Братиславского замка. Хотя впоследствии судьба распорядилась с Альфредом Пифлом жестоко, а его имя было надолго забыто, он сыграл важную роль в зарождении и реализации самой масштабной акции по сохранению памятников архитектуры в Словакии за всю ее историю. Именно в борьбе за Братиславский замок в полной мере проявились его человеческие профессиональные качества и особенно его многогранность как архитектора, хранителя памятников, историка архитектуры, педагога, археолога и исследователя. Альфред Пифл родился 13 июня 1907 года в Кирхатице над Орлицей, сегодня Устье над Орлицей. После окончания Чешского технического университета в Праге некоторое время был чертежником в фирме «Батя», позднее работал архитектором. В 1937 году защитил докторскую диссертацию. В 1947 году он начал работать в Словацком техническом университете, а 3 года спустя стал первым деканом факультета истории архитектуры и строительства. Альфред Пифл был одним из главных инициаторов спасения руин Братиславского замка. С 1953 по 1957 год он руководил проектными работами по его реставрации. Продолжает историк архитектуры Яна Поганичева, автор монографии «Альфред Пифл. Архитектор с душой хранителя памятников».
5: Профессор Пифл сыграл важную роль в спасении многих архитектурных памятников на территории Чехословакии, а также в исследовании истории архитектуры Словакии. Он подчеркивал то огромное значение, которое для архитекторов и специалистов по охране памятников имеют вспомогательные исторические науки. Именно поэтому посвятил себя археологии, геометрии, математическим наукам, истории и музееведению. Мы, вероятно, были бы несправедливы, если бы ограничили вклад Альфреда Пифла в наше архитектурное наследие исключительно Братиславским замком. С этой эпохой или этапом была, несомненно, связана и его деятельность на архитектурном факультете, поскольку в то время, с 1950 по 1952 год, он был первым деканом архитектурно-строительного факультета Словацкого технического университета, а позднее, параллельно, также являлся первым заведующим кафедрой истории архитектуры. Воспитанники этой кафедры вошли в число его сотрудников при подготовке реставрации замка. Молодые коллеги Альфреда Пифла, ассистенты и аспиранты, также как архитектор Микулаш Баша, архитектор Даниэль Майзлик и архитектор Ян Лихнер, стали соавторами его эскизного проекта восстановления замка.
4: Мысль о том, что с руинами Братиславского замка нужно что-то делать, время от времени появлялась задолго до того, как профессор Пифл выступил со своей идеей его восстановления, рассказывает Лукаш Пифл, старший сын Альфреда Пифла.
6: В 1942 году за словенского штата...
2: В 1942 году, в годы словацкого государства военного времени, был объявлен международный конкурс на разработку проектов по использованию замкового холма. Лишь два из всех предложений предусматривали реконструкцию дворца замка или же консервацию руин замка. Авторы считали, что весь массив Братиславского замка, а точнее его очертания, должны были открываться взору прежде всего со стороны Дуная. Причем для сохранения целостности всего ансамбля замкового холма и замка с дворцом предлагалось построить только фанерные контуры замка. К счастью, этого не произошло. В 1950-е годы на одной конференции по вопросу о замке и замковом дворце отец заявил, что если у чехов есть пражский град, то почему бы и словаки не могли иметь свой братиславский град? И тогда от имени своего архитектурного факультета он взялся за непростую задачу по разработке предпроектной и проектной документации для спасения этого выдающегося архитектурного памятника.
4: С точки зрения методики, профессор Пифл применил при реставрации замка так называемую стилистическую реконструкцию. Это означало, что он предлагал восстановить замок в его позднебарочном, так называемом терезианском стиле. Предложение Пифла стало своего рода яблоком раздора на фоне мнений других архитекторов, выступавших за идею удаления руин с замкового холма. Ситуация вокруг Братиславского замка была очень сложной. В 1956 году она еще более обострилась не только на самом замковом холме, но и в том, что касалось подрядчиков, а также в связи с острыми спорами, которые все более разгорались между экспертами, архитекторами и защитниками памятников. Раздавались самые разные, порой абсурдные обвинения. Говорилось, например, что реконструкция Братиславского замка – это введение общественности в заблуждение, и что деньги, использованные на реконструкцию замка – этой резиденции феодалов и угнетателей словацких рабочих и крестьян, можно было бы направить на строительство жилья. Все это в конечном итоге привело к отстранению профессора Пифла от участия в работах и позднее к его аресту. Процитируем выдержку из книги Яны Поганичевой «Альфред Пифл. Архитектор с душой хранителя памятников».
2: Рассекреченные материалы, находящиеся в архивах Института памяти народа, показывают истинную или, скорее, сфабрикованную причину ареста Альфреда Пифла. Профессор предположительно находился в поле зрения спецслужб еще в годы войны, когда сотрудничал с чехословацким и лондонским правительством в изгнании. Государственная безопасность продолжала следить за его деятельностью и после войны, в том числе из-за его враждебного отношения к Советскому Союзу, освободительной роли Красной Армии и тогдашнему политическому курсу Чехословакии. После событий февраля 1948 года госбезопасность, вероятно, располагала сетью информаторов непосредственно в Словацком техническом университете в Братиславе. Это следует из подробной информации, описывающей профессиональную деятельность Пифла в материалах расследования. Дело Пифла усугублялось еще и тем, что во время обыска у него дома были изъяты дневники за 1945 год, в которых он выражал недовольство установлением в Чехословакии народно-демократического режима. Эта его личная позиция стала еще более выраженной в 1950 году в связи с началом политических чисток на факультете архитектуры и строительства Словацкого технического университета, где он тогда был деканом. Из текста обвинительного заключения следует, что поводом для ареста стало письмо профессора, адресованное его матери, которое так и не было ей доставлено из-за прямого вмешательства органов госбезопасности. В указанном письме Альфред Пифл, согласно тексту обвинения, грубо оскорбляет советских представителей, товарищей Хрущева и Булганина, а также порочит Союз Советских Социалистических Республик. В то же время, как указано в обвинении, он подстрекательски выступает в отношении Чехословацкой Республики и ее общественного строя. Так, в ходе одной конференции, проходившей во Франции, Пифл, цитирую, клеветал на наш народно-демократический строй, называя его демократурой и обществом за железным занавесом. В ходе судебного разбирательства защита утверждала, что содержание неотправленного личного письма матери, то есть одному человеку, не может считаться преступлением. Однако прокурор отметил, что мать наверняка зачитала бы это письмо другим людям и что свое мнение Альфред Пифл, безусловно, высказывал и в рамках своей университетской деятельности.
4: Продолжает историк Яна Поганичева.
7: Пана профессора Пифла по осуждению отвезли.
5: После вынесения приговора профессор Пифл был немедленно отправлен из следственного изолятора на урановые рудники в чешском городе Пшибрам, где он столкнулся с самыми тяжелыми условиями содержания. Затем его перевели в пражскую тюрьму Панкрац, где он, как обычно, вел очень подробные дневники о своей тюремной жизни. Он прятал их под матрасом, и поэтому примечательно, что позже их удалось тайно вынести из тюрьмы. Здесь следует отметить, что профессор Пифл находился в Панкрации в компании других интеллектуалов, среди которых были и один из самых выдающихся представителей словацкого модернизма, архитектор Эуген Крамар и теолог, историк архитектуры и искусства доктор Валер Заварский. Вместе с профессором Крамаром они работали в тюремном проектном бюро, где отвечали за несколько архитектурных заказов, а профессор Пифл также принимал участие в реставрации сграфита монастыря Варнавиток в Праге.
6: Он са в 59-м вратил, да са поведать, до цивилу.
2: В 1959 году отец вернулся из тюрьмы с заражением крови, которое получил при соскребывании сграфита со стены дворца кармелиток в Праге. На работу его нигде не брали. В конце концов, ему удалось устроиться на Братиславском газобетонном заводе, где ему доверили связывание газобетонных панелей. Однажды, по недосмотру или неосторожности крановщика, панель придавила отца к стене, он получил переломы нескольких ребер и полгода был на больничном. Совершенно случайно, один его бывший университетский ассистент, архитектор Горак, узнал о плачевном положении отца и рекомендовал его на должность бригадира на строительстве детского сада и дома культуры в городе Сенец. Как бригадир отец получал такую же зарплату, как и каменщик, то есть 6 крон 20 гелеров в час.
4: Рассказал старший сын профессора Альфреда Пифла Лукаш Пифл. Позднее один из бывших студентов Альфреда Пифла предложил ему место в строительном отделе администрации города Пезинок.
5: Постепенно Альфред Пифл погрузился в жизнь исследователя архитектуры. Несмотря на то, что снова занять должность профессора и вернуться в академическую сферу ему так и не разрешили, он полностью вернулся к документированию памятников архитектуры и к археологии, науке, которая стала для него своего рода символическим убежищем.
4: Время подтвердило эффективность методологии архитектурно-исторических исследований Альфреда Пифла, легшей в основу документирования, сохранения и реставрации исторических архитектурных объектов. Составленные им планы строений на территории Братиславского подзамоча перед началом работ по их сносу приобрели значимость подлинного документа и стали одним из самых ценных наследий, которое профессор Пифл оставил потомкам.

Дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдулани Арут и автор и ведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами, желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы, счастливо!

Ашена, муж Ашена, хочу быть как он, а фура сена, это такой навык, девония ружа.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Уважаемые радиослушатели, здравствуйте. Из Братиславской студии вас приветствует Ирина Сечикова. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: Президент Петер Пеллегрини отправился с рабочим визитом в Нью-Йорк для участия в 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В ходе поездки глава государства выступит на общеполитических дебатах Генассамблеи, примет участие в заседании Совета Безопасности ООН и проведет ряд двусторонних встреч с зарубежными партнерами и представителями организации. В состав словацкой делегации также вошел министр иностранных дел Юрай Бланар. Особое значение визиту придает предстоящая кампания Словакии за место непостоянного члена Совбезопасности ООН на 28-29 годы. Заявление премьер-министра Роберта Фица о статье 5 Североатлантического договора вызвало новую дискуссию между властью и оппозицией. Глава парламентской фракции партии СМЕР СД Ян Рихтер заявил, что слова премьера не означают отказа от союзнических обязательств, а являются призывом к более активным мирным инициативам со стороны НАТО и Евросоюза. По его мнению, нельзя стремиться к применению статьи 5, поскольку это означало бы дальнейшую эскалацию конфликта. Рихтер также подчеркнул, что война на Украине не имеет военного решения и должна завершиться путем переговоров. Партии «Прогрессивная Словакия» выступили с противоположной оценкой. Депутат парламента Зузана Местерова заявила, что слова Фица являются неверной интерпретацией статьи 5 и представляют угрозу безопасности страны. По ее словам, этот пункт Североатлантического договора гарантирует коллективную защиту государств-членов в случае нападения и является ключевым элементом безопасности Словакии. Местерова считает, что подобные заявления могут создавать впечатление ослабления приверженности страны союзническим обязательствам и посылать неоднозначные сигналы партнерам по НАТО. Премьер-министр Роберт Фицо отреагировал на критику со стороны президента Чехии Петра Павела, который ранее назвал его высказывания о статье 5 Североатлантического договора серьезными и заслуживающими внимания. Глава словацкого правительства заявил, что уважает чешского лидера, однако предпочел бы, чтобы тот с таким же уважением относился к его позиции, основанной на приоритете мирного урегулирования конфликтов. По словам Фицо, он не намерен поддерживать действия, которые могут привести к прямому военному столкновению между НАТО и Россией. Министр культуры Мартина Шимковичева отправилась в США с рабочим визитом, посвященным поддержке словацкого культурного наследия, образовательных инициатив и культурной дипломатии. В течение недели глава ведомства примет участие в ряде мероприятий, направленных на укрепление связи со словацкой диаспорой и продвижение словацкой культуры в США. На новом заводе компании «Volvo» в Словакии сотрудники вышли на свою первую рабочую смену. Тем самым предприятие перешло к практическому этапу запуска производства, который считается важной вехой для одного из крупнейших промышленных проектов последних лет в стране. Ожидается, что предприятие будет способствовать созданию новых рабочих мест и укреплению позиций Словакии как одного из ведущих европейских центров автомобилестроения. По данным организаторов, около 30 тысяч человек приняли участие в национальном марше «За жизнь», который прошел в центре Братиславы под патронажем конференции епископов Словакии. Участники акции выступили в поддержку защиты жизни от зачатия до естественной смерти. Организаторы заявили, что их долгосрочной целью остается отмена закона об искусственном прерывании беременности, а также расширение помощи матерям и детям. Приветствие участникам направил и Папа Римский Лев XIV. Сборная Словакии по теннису одержала победу над командой Греции и вышла в квалификационный раунд борьбы за путевку в финальный турнир Кубка Дэвиса. Решающим стал заключительный матч противостояния, в котором словацкий теннисист Норберт Гомбош сумел вырвать победу в напряженной борьбе и принес своей команде общий успех.
0: Тема дня.
2: Словакия избрана членом Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ. на период с 2026 по 2028 год. Решение было принято на сессии Генеральной конференции агентства в Вене. Таким образом, наша страна уже в пятый раз и впервые за последние 11 лет возвращается в один из ключевых руководящих органов МАГАТЭ. В 2014-2015 годах Словакия председательствовала в Совете управляющих. Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар назвал избрание очередным подтверждением того, что республика является ответственным и уважаемым международным партнером. По его словам, Словакия входит в число государств с самой высокой долей атомной энергии в производстве электроэнергии в мире. Страна обладает многолетним опытом и серьезной экспертной базой в атомной сфере, поэтому рассматривает работу в Совете управляющих не только как признание своих достижений, но и как возможность внести вклад в принятие решений на международном уровне. Основными приоритетами словацкой стороны станут укрепление ядерной безопасности, поддержка независимых механизмов контроля и верификации МАГАТЭ, а также содействие безопасному и исключительно мирному использованию атомной энергии, науки и технологий. Словакия также намерена делиться практическим опытом, помогать в подготовке специалистов и развивать техническое сотрудничество прежде всего с государствами, которые только начинают использовать ядерную энергетику. Представлять республику в Совете управляющих будет председатель управления ядерного надзора Словакии Марта Жьякова. Ее заместителем назначен постоянный представитель страны при ООН и других международных организациях в Вене Петер Буриан. Эти назначения были утверждены правительством в августе текущего года. Международное агентство по атомной энергии было создано в 1957 году и является автономной организацией в системе ООН. Штаб-квартира агентства находится в Вене. Сегодня в состав МАГАТЭ входят 182 государства. Основная задача агентства – содействие безопасному и мирному использованию ядерной энергии и ядерных технологий. Словакия является членом организации с 1993 года. Совет управляющих насчитывает 35 государств-членов и считается одним из главных органов принятия решений между сессиями Генеральной конференции. Он рассматривает вопросы ядерной безопасности, контроля и проверок, технического сотрудничества, а также программы и бюджета агентства. Вместе со Словакией в состав Совета были избраны еще 10 стран. Ангола, Бразилия, Греция, Гондурас, Кувейт, Малайзия, Мексика, Нигерия, Новая Зеландия и Швеция. Полномочия Словакии начнутся после завершения 70-й сессии Генеральной конференции 18 сентября и продлятся до окончания 72-й сессии, намеченной на сентябрь 2028 года. За всю историю Словакия входила в Совет управляющих МАГАТЭ 4 раза – в 1994-96, в 1998-2000, 2004-2006 и 2013-2015 годах. В период с 2014 по 2015 год страна также возглавляла этот орган. Уважаемые слушатели, Международное радио Словакии продолжает свою работу. Из Братиславской студии вас приветствуют Владимир Веселов и Абдулани Арут. Коротко о том, что вас ждет далее в нашей программе. В первом сюжете нашей программы мы расскажем о росте пассажиропотока и рекордных показателях, достигнутых Братиславским аэропортом имени Милана Ростислава Штефаника. В этом году мы отмечаем пятилетие со дня окончания полной реставрации Братиславского замка. В нашей сегодняшней программе рассказ о непростой судьбе профессора Альфреда Пифла, инициатора восстановления Братиславского града. Музыку, которая будет звучать в нашей программе, для вас подобрал музыкальный редактор Радомир Меша. Друзья, мы рады, что эти полчаса вы решили провести с Международным радио Словакии. Надеемся, что вы останетесь с нами до конца передачи и желаем вам приятного прослушивания. Аэропорт имени Милана Ростислава Штефаника в Братиславе установил абсолютно исторический рекорд. В августе он обслужил на прилетах и отлетах около 626 тысяч пассажиров, на 76% больше, чем в августе прошлого года, когда через терминал прошло более 355 тысяч человек. Об этом сообщила пресс-секретарь аэропорта Вероника Демичева. По ее данным, за 8 месяцев этого года аэропорт обслужил 3 миллиона 194 тысячи 274 пассажира, рост в годовом сопоставлении на 101%. Рекордным оказался и август по числу рейсов – 4736 взлетов и посадок, то есть на 34% больше, чем годом ранее. За 8 месяцев – 28230 рейсов, то есть плюс 42%. Больше всего пассажиров улетало из Братиславы в турецкую Анталию. Далее следовали регулярные направления – Барселона, Рим, Лондон и Кошице. За 8 месяцев первая пятерка выглядит иначе – Барселона, Лондон, Кошице, Анталия, Рим.
3: Абсолютного исторического месячного максимума по числу обслуженных пассажиров аэропорт имени Милана Ростислава Штефаника достиг в августе. В восьмом месяце этого года

0: Рекордный рост и исторически самый сильный год нашего аэропорта. В августе в Братиславском аэропорту состоялось также рекордное число рейсов – 4736 взлетов и посадок, то есть на 34% больше, чем в августе прошлого года. С начала года и до конца восьмого месяца – это в сумме уже 28 230 рейсов, или же на 42% больше, чем за тот же период годом ранее. Больше всего пассажиров вылетело из Братиславы в августе на турецкий курорт Анталия. За ней следовали регулярные направления Барселона, Рим, Лондон и Кошице.
1: Еще один исторический рубеж аэропорт взял в том же августе. Впервые за свою 75-летнюю историю он преодолел планку 3 миллионов пассажиров за один календарный год. По оценке аэропорта, к концу года этот показатель должен превысить 4 миллиона.
2: Od začiatku roka už počet cestujúcich na letisku Milana Rastislava Štefánika prekonal historickú hranicu 3 miliónov.
0: С начала года число пассажиров аэропорта имени Милана Ростислава Штефаника уже превзошло историческую планку 3 миллионов. До конца августа аэропорт обслужил в общей сложности 3 миллиона 194 тысячи 274 пассажира, что представляет собой рост на 101% в годовом сопоставлении. При этом Братиславский аэропорт впервые за свою 75-летнюю историю перешагнул рубеж 3 миллионов пассажиров за один календарный год. Этой значимой вехи удалось достичь уже в течение августа, а к концу года число пассажиров должно превысить 4 миллиона.
1: Генеральный директор аэропорта Душан Новота называет августовские показатели исключительными. Они, по его словам, еще сильнее подчеркивают рекордный рост и то, что текущий год становится исторически самым сильным в работе аэропорта. Растет и грузовое направление, хотя динамика здесь куда более сдержанная. В августе объем грузовых перевозок составил 1466 тонн, то есть плюс 8% к прошлому году. За 8 месяцев через аэропорт прошло более 14 022 тонн грузов, что на 16% больше, чем в тот же период прошлого года. Итог таков. Братиславский аэропорт входит в осень с двумя рекордами – месячным и годовым. Если темпы сохранятся, 2026 год он закончит с более чем 4 миллионами пассажиров, то есть впервые в своей истории выйдет в совершенно иную весовую категорию. Ключевым вопросом остается, насколько устойчивым окажется этот рост за пределами летнего сезона, когда отпускные направления вроде Анталии уступают место регулярным линиям.
3: Радио Словакия International.
4: Величественный Братиславский град виден издалека. Его характерный силуэт сразу бросается в глаза каждому, кто посещает Братиславу. Замок возвышается на холме над городом, на высоте 85 метров над уровнем Дуная, что еще больше подчеркивает его грандиозность. Элегантный небольшой дворец в стиле рококо некогда служил резиденцией императорского наместника Альберта, получившего этот почетный пост благодаря браку с эрцгерцогиней Марией Кристиной, дочерью Марии Терезии. Супруги, будучи большими ценителями искусства, начали собирать богатую коллекцию произведений искусства, которая впоследствии стала основой всемирно известной галереи Альбертино в Вене. В мае 1811 года замок пострадал от разрушительного пожара и на протяжении 150 лет лежал в руинах. Полная реконструкция замка и дворца была завершена лишь в 1968 году. О человеке, стоявшем у истоков возрождения Братиславского замка, мы расскажем в рамках нашего цикла «Сокровищница словацкой архитектуры». Профессор, доктор наук, архитектор Альфред Пифл является одним из основателей архитектурного образования в Словакии. Он был не только первым деканом факультета архитектуры и строительства Словацкого технического университета в Братиславе. За 10 лет его деятельности университет выпустил целую плеяду архитекторов, специалистов по охране памятников и историков архитектуры. Альфред Пифл оставил после себя многогранный и во многом до сих пор недооцененный труд, свидетельствующий о междисциплинарном подходе, который наиболее ярко проявился в сохранении и реконструкции Братиславского замка. Хотя впоследствии судьба распорядилась с Альфредом Пихлом жестоко, а его имя было надолго забыто,

0: сыграл важную роль в зарождении и реализации самой масштабной акции по сохранению памятников архитектуры в Словакии за всю ее историю. Именно в борьбе за Братиславский замок в полной мере проявились его человеческие профессиональные качества и особенно его многогранность как архитектора, хранителя памятников, историка архитектуры, педагога, археолога и исследователя. Альфред Пифл родился 13 июня 1907 года в Кирхатице над Орлицей, сегодня Устье над Орлицей. После окончания Чешского технического университета в Праге некоторое время был чертежником в фирме «Батя», позднее работал архитектором. В 1937 году защитил докторскую диссертацию. В 1947 году он начал работать в Словацком техническом университете, а 3 года спустя стал первым деканом факультета истории архитектуры и строительства. Альфред Пифл был одним из главных инициаторов спасения руин Братиславского замка. С 1953 по 1957 год он руководил проектными работами по его реставрации. Продолжает историк архитектуры Яна Поганичева, автор монографии «Альфред Пифл. Архитектор с душой хранителя памятников».
1: Профессор Пифл сыграл важную роль в спасении многих архитектурных памятников на территории Чехословакии, а также в исследовании истории архитектуры Словакии. Он подчеркивал то огромное значение, которое для архитекторов и специалистов по охране памятников имеют вспомогательные исторические науки. Именно поэтому посвятил себя археологии, геометрии, математическим наукам, истории и музееведению. Мы, вероятно, были бы несправедливы, если бы ограничили вклад Альфреда Пифла в наше архитектурное наследие исключительно Братиславским замком. С этой эпохой или этапом была, несомненно, связана и его деятельность на архитектурном факультете, поскольку в то время, с 1950 по 1952 год, он был первым деканом архитектурно-строительного факультета Словацкого технического университета, а позднее, параллельно, также являлся первым заведующим кафедрой истории архитектуры. Воспитанники этой кафедры вошли в число его сотрудников при подготовке реставрации замка. Молодые коллеги Альфреда Пифла, ассистенты, аспиранты, также как архитектор Микулаш Баша, архитектор Даниэль Майзлик и архитектор Ян Лихтнер стали соавторами его эскизного проекта «Восстановление замка».
0: Мысль о том, что с руинами Братиславского замка нужно что-то делать, время от времени появлялась задолго до того, как профессор Пифл выступил со своей идеей его восстановления, рассказывает Лукаш Пифл, старший сын Альфреда Пифла.
2: В 1942 году, в годы Словацкого государства военного времени, был объявлен международный конкурс на разработку проектов по использованию замкового холма. Лишь 2 из всех предложений предусматривали реконструкцию дворца замка или же консервацию руин замка. Авторы считали, что весь массив Братиславского замка, а точнее его очертания, должны были открываться взору прежде всего со стороны Дуная. Причем для сохранения целостности всего ансамбля замкового холма и замка с дворцом предлагалось построить только фанерные контуры замка. К счастью, этого не произошло. В 1950-е годы на одной конференции по вопросу о замке и замковом дворце отец заявил, что если у чехов есть Пражский град, то почему бы и словаки не могли иметь свой Братиславский град? И тогда от имени своего архитектурного факультета он взялся за непростую задачу по разработке предпроектной и проектной документации для спасения этого выдающегося архитектурного памятника.
0: С точки зрения методики, профессор Пифл применил при реставрации замка так называемую стилистическую реконструкцию. Это означало, что он предлагал восстановить замок в его позднебарочном, так называемом терезианском стиле. Предложение Пифла стало своего рода яблоком раздора на фоне мнений других архитекторов, выступавших за идею удаления руин с замкового холма. Ситуация вокруг Братиславского замка была очень сложной. В 1956 году она еще более обострилась не только на самом замковом холме, но и в том, что касалось подрядчиков, а также в связи с острыми спорами, которые все более разгорались между экспертами, архитекторами и защитниками памятников. Раздавались самые разные, порой абсурдные обвинения. Говорилось, например, что реконструкция Братиславского замка – это введение общественности в заблуждение, и что деньги, использованные на реконструкцию замка этой резиденции феодалов и угнетателей словацких рабочих и крестьян можно было бы направить на строительство жилья. Все это в конечном итоге привело к отстранению профессора Пифла от участия в работах и позднее к его аресту. Процитируем выдержку из книги Яны Поганичевой «Альфред Пифл. Архитектор с душой хранителя памятников».
2: Рассекреченные материалы, находящиеся в архивах Института памяти народа, показывают истинную или, скорее, сфабрикованную причину ареста Альфреда Пифла. Профессор предположительно находился в поле зрения спецслужб еще в годы войны, когда сотрудничал с чехословацким и лондонским правительством в изгнании. Государственная безопасность продолжала следить за его деятельностью и после войны, в том числе из-за его враждебного отношения к Советскому Союзу, освободительной роли Красной Армии и тогдашнему политическому курсу. Чехословакии. После событий февраля 1948 года госбезопасность, вероятно, располагала сетью информаторов непосредственно в Словацком техническом университете в Братиславе. Это следует из подробной информации, описывающей профессиональную деятельность Пифла в материалах расследования. Дело Пифла усугублялось еще и тем, что во время обыска у него дома были изъяты дневники за 1945 год, в которых он выражал недовольство установлением в Чехословакии народно-демократического режима. Эта его личная позиция стала еще более выраженной в 1950 году в связи с началом политических чисток на факультете архитектуры и строительства Словацкого технического университета, где он тогда был деканом. Из текста обвинительного заключения следует, что поводом для ареста стало письмо профессора, адресованное его матери, которое так и не было ей доставлено из-за прямого вмешательства органов госбезопасности. В указанном письме Альфред Пифл, согласно тексту обвинения, грубо оскорбляет советских представителей, товарищей Хрущева и Булганина, а также порочит Союз Советских Социалистических Республик. В то же время, как указано в обвинении, он подстрекательски выступает в отношении Чехословацкой Республики и ее общественного строя. Так, в ходе одной конференции, проходившей во Франции, Пифл, цитирую, «клеветал на наш народно-демократический строй, называя его демократурой и обществом за железным занавесом». В ходе судебного разбирательства защита утверждала, что содержание неотправленного личного письма матери, то есть одному человеку, не может считаться преступлением. Однако прокурор отметил, что мать наверняка зачитала бы это письмо другим людям и что свое мнение Альфред Пифл, безусловно, высказывал и в рамках своей университетской деятельности.
0: Продолжает историк Яна Поганичева.
3: Пана профессора Пифла по отсудении отвезли...
1: После вынесения приговора профессор Пифл был немедленно отправлен из следственного изолятора на урановые рудники в чешском городе Пшибрам, где он столкнулся с самыми тяжелыми условиями содержания. Затем его перевели в пражскую тюрьму Панкрац, где он, как обычно, вел очень подробные дневники о своей тюремной жизни. Он прятал их под матрасом, и поэтому примечательно, что позже их удалось тайно вынести из тюрьмы. Здесь следует отметить, что профессор Пифл находился в Панкрации в компании других интеллектуалов, среди которых были и один из самых выдающихся представителей словацкого модернизма, архитектор Эуген Крамар и теолог, историк архитектуры и искусства доктор Валер Заварский. Вместе с профессором Крамаром они работали в тюремном проектном бюро, где отвечали за несколько архитектурных заказов. А профессор Пифл также принимал участие в реставрации сграфита монастыря Варнавиток в Праге.
4: Он са в 59-м вратил, дался повидать до цивилу.
2: В 1959 году отец вернулся из тюрьмы с заражением крови, которое получил при соскребывании с графитта со стены дворца кармелиток в Праге. На работу его нигде не брали. В конце концов, ему удалось устроиться на Братиславском газобетонном заводе, где ему доверили связывание газобетонных панелей. Однажды, по недосмотру или неосторожности крановщика, панель придавила отца к стене, он получил переломы нескольких ребер и полгода был на больничном. Совершенно случайно, один его бывший университетский ассистент, архитектор Горак, узнал о плачевном положении отца и рекомендовал его на должность бригадира на строительстве детского сада и дома культуры в городе Сенец. Как бригадир отец получал такую же зарплату, как и каменщик, то есть 6 крон 20 гелеров в час.
0: Рассказал старший сын профессора Альфреда Пифла Лукаш Пифл. Позднее один из бывших студентов Альфреда Пифла предложил ему место в строительном отделе администрации города Пезинок.
1: Постепенно Альфред Пифл погрузился в жизнь исследователя архитектуры. Несмотря на то, что снова занять должность профессора и вернуться в академическую сферу ему так и не разрешили, он полностью вернулся к документированию памятников архитектуры и к археологии, науке, которая стала для него своего рода символическим убежищем.
0: Время подтвердило эффективность методологии архитектурно-исторических исследований Альфреда Пифла, легшей в основу документирования, сохранения и реставрации исторических архитектурных объектов. Составленные им планы строения на территории Братиславского подзамоча перед началом работ по их сносу приобрели значимость подлинного документа и стали одним из самых ценных наследий, которое профессор Пифл оставил потомкам.

Дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдулани Арут и автор и ведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами, желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы, счастливо!